Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: И вот она, опасная атака.
2: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт.
3: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
4: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это «Кардиомагнил». Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. «Кардиомагнил» с заботой о сердце.
5: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда и ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
6: Welcome back, and right now...
0: А теперь тусовка.
6: On DFM.
0: DFM.

0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
1: Реклама на DFM.
2: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
3: Жми больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Вани Дмитриенко твой.
2: Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00.
3: Поймай свой крутой билет.
2: Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
4: Категория 18+.
5: Телефон рекламной службы Радио DFM. Вологде. 70 72 82.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

0: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Сергей Лазарев, звери. Жми больше всех на этой неделе. И тур на концерт Вани Дмитриенко твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70 72 82. ДФМ. В эфире ДФМ Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
2: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
3: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
4: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
0: Welcome back and right now. А теперь тусовка.
5: On DFM.

радио DFM. Вы слушаете радиоканал DFM. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет. Радио DFM. Включи тусовку.

DFM. Радио DFM. DFM. В Москве 5 часов. Радио DFM.

0: Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Реклама.
1: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
0: А теперь тусовка. On DFM.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Радио DFM.

0: Реклама. Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour Т1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour Т2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour Т-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
1: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама ООО «Ватур Моторос».
2: Вот она, опасная ситуация.
3: Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт.
1: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
4: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это «Кардиомагнил». Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. «Кардиомагнил» с заботой о сердце.
5: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
6: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
1: Инстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sb/video. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
7: Welcome back and right now.
0: А теперь тусовка.
7: On DFM.

Intense.

0: Реклама. Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
1: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
2: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа. Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8. УКРН 102-773-988-54-58.
3: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 15+.
4: Welcome back, and right now...
3: А теперь тусовка.
4: On DFM.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями. Возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 19 градусов, вечером плюс 17, ночью до плюс 13. Ветер западный до 3 метров в секунду.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: автомобили «Лада» у официального дилера «Автоэкспресс Вологда». Приезжайте и забирайте вашу «Ладу» с выгодой почти 600 тысяч рублей. «Автоэкспресс Вологда». Железнодорожная, 50В.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» с учетом максимальной выгоды по программе «Трейдинг» и 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено, действует до конца месяца. Не является офертой. Оцените свои финансовые возможности и риски.
2: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. «Сокол» ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
3: Акция действует до конца июля.
4: Потеря мощности, дымный выхлоп, повышенный расход – это сигналы топливной системы. «Дизельмастер» профессионально ремонтирует ТНВД, форсунки и насос-форсунки любых дизелей. Диагностика на современных стендах. Гарантия на все работы. Звоните прямо сейчас и убедитесь сами. «Дизельмастер», город Вологда, Мудрова, 33. Телефон 50-50-19.
5: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог со стажем более 19 лет. Армеева Наталья Феодосьевна. Ведущий специалист по лечению заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата. Нам доверяют. 212-444.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Профнастил С21, С8, МВ20 от производителя. Подберем вариант на ваш вкус. Звоните 54 54 54. Профиль центр.
8: Впервые в Вологде шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ Рио. Опасные трюки, монстр трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото фристайл.
9: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде. 70 72 82.

0: раз в будильники на радио DFM. Буяка, буяка! Hello, ди народ! Если твой план на утро был проснусь, потянусь, снова усну, сорян, не дадим тебе проспать работу. Это сонно-ломающее шоу
1: «Разбудилники». Меня зовут Катя Бодрова.
0: Я диджей Саймон Черный Перец Акбала. О, Мэри Окуланджа!
1: Тот самый Саймон.
0: Wait, look at you, Катя! Looking good today!
1: Спасибо за комплимент, Сай. У меня вчера был такой насыщенный день, честно говоря, моталась по городу туда-сюда, туда-сюда.
0: Как маятник, что ли?
1: Именно. А потом пришла домой и увидела, что у меня укроп в зубах застрял. И у меня мысль, сколько времени я ходила так по городу, и почему никто мне об этом не сказал.
0: И сколько людей встретила, да, в своем пути с укропом.
1: Повеселила, скажем так. Вообще, это такой тонкий вопрос. Говорить человеку, что у него там, не знаю, футболка испачкалась, в зубах что-то застряло, ширинка, в конце концов, расстегнута.
0: Нет, ширинка, если там, ну, форточка открыта, надо закрыть, иначе продуется. Это важно. Ты знаешь, да, вот это сложно. Мне кажется, скорее всего, это зависит от того, насколько хорошо человек знаешь.
1: Mm-hmm.
0: Если скажешь первому постричному, он подумает, либо клиника...
1: Не твое дело, да?
0: Либо клеить, и вот и начинаешь, понимаешь? Да, это сложно. Но ладно, а с укропом в зубах тебе сказала, что это тренд сезона. Вот теперь так, ну, это тренды как бы, или как, ну, это типа в соцсетях типа тренд.
1: Да, да, да. В общем, чувствуем, ребята, эту тонкую грань и оставляем заявки на пробушку. Группа ВКонтакте под последним постом от отмечайся, как зовут, какой город, кого нам нужно разбудить.
0: То есть скоро мы начнем читать вместе с мадам Укропом. С мадамом Укропом. Так что через одну песню вернемся. Это шоу
1: «Разбудилники».

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: О, я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
1: Заявки на пробушку наполучали. Я зачитываю из группы ВКонтакте под последним постом.
2: Смотри, что пришло. Катерина пишет. Вчера вернулись из отпуска с всей семьей. А сегодня как сонные мухи. Почему не сонные, там, скажем, бегемоты? Или сонные красавицы? Ладно, сонные мухи, разбудите пробку в Москве и семью Климовых.
1: Зиба-зиба. Давайте, Климовые. Мы вам, во-первых, завидуем, что вы из отпуска вернулись. А во-вторых, давайте настраивайтесь на рабочий лад.
2: Если что, белая зависть, да? А если в Африке это будет по-другому работать? Погнали!

0: Ну что ж, пишет, моему папе Виталику нужна пробушка, чтобы активнее вел машину. Карина пишет.
1: Катя Сай, с вами каждое утро доброе, а с пробушкой еще и бодрое. Передаю пробушку всему Екатеринбургу. Это Мария подписалась.
2: Ух ты, смотри, какая еще песня будет.
0: Включи эту славку.
1: Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-

0: как хорошо.
1: Мы заодно мы тоже проснулись, да?
0: Реально.
1: Вообще.
0: Телефон прямого эфира, ребят, запоминайте, 8-495-956-101-2. Можно позвонить на этот номер.
1: Бодрок пожаловать в шоу. Раз вы...

0: Разбудильники на радио DFM.
1: Реклама. Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
2: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО Альфа-банк 6+.
5: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
6: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфарктах миокарда и ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей. Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска в комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и услуг. С учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
3: А теперь тусовка.
4: On DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Слово микс. Слово микс.
2: What's up? Yeah, привет, народ! Заходи к нам, поднимаем все от настроения до век. Это века поднимающее шоу
1: «Разбудильники».
2: Здесь века поднимательница Катя Бодрова.
1: Века подниматель, диджей Саймон.
2: Звучит как вид бизнеса, да? А сейчас игра слова «микс» — тренажер для мозга, который похож на название «брейн-рот» животных.
1: Это точно. Есть сходство. Играть в слово «микс» с нами будет Оля из Москвы. Олечка, привет.
2: Оля! Hello! Олечка!
1: Да, что...
2: О, все, подай голос, Оля. Ты тут? Ты в эфире?
3: Да.
1: И... Ой, а ты же не на громкой, мы надеемся.
3: Нет,
1: все, супер. Оля, ну что, как настроение? Где мы тебя, точнее, ну да, где ты сейчас? С кем ты сейчас?
3: Да, ты смертная на работе.
2: А интересно, в каком подъезде проснулась?
3: Самым красивым.
1: Смотрим вопрос на засыпку и справилась.
2: Вообще.
1: Вывернула в свое русло, Оля. Слово «микс» игра, Оль, в чем заключается? Мы называем тебе устойчивое выражение, которое ты определенно точно знаешь. Только буквы расположили там в хаотичном порядке. Твоя задача — расшифровать хотя бы три фразы из пяти. Если справишься, побеждаешь. Все понятно?
3: Ну да.
2: Окей, удачи, слушай в оба. У меня сломанный русский язык. Так, первая фраза. Тивизибися.
1: Тивизибися.
2: Как ты думаешь?
1: Тивизибися.
2: То есть, когда человек теряет контроль, да?
1: Теряет контроль над собой, да. Вот есть вход, а есть... Выход. Выход, да.
2: Так.
1: И человек что делал?
2: А первая форма глагола?
3: Тебе выход?
1: Тебе на выход.
2: А если из...
3: А, тебе на выход.
1: Да нет, это был прикол.
2: А если это выход именно из себя? Ой, я уже сказал как?
1: Да, ты уже сказал.
2: Разве, да?
1: Ну, классно.
3: Выйти из себя.
1: Да!
2: Вот она сказала правильно, так что засчитываем. Так, следующая фраза. Пертат верный.
1: Пертать верны. Что бы это могло?
2: Да, там буква Т, не Д.
3: Вы загнулись, Петропара.
1: Да вот дети родителям обычно это делают.
3: Трепать нет.
2: Да, конечно, умница. Так, сейчас следующая фраза.
1: Мудать осевомок. Мы тут не ругаемся, если что. Мы играем слово «микс».
3: Да.
2: Если переставить буквы, если не «мудат», что мы делаем? Если мы используем свои мозги?
1: Мыслить или синоним?
3: Пудри мозги.
2: Звучит красиво, но...
1: Красиво, да?
2: Не совсем то, что мы хотели.
1: Чуть не то, да. Но это как бы размышлять не о низком, а о...
2: О...
1: Есть низкие, а есть?
3: Высоком.
1: Да.
2: Конечно, думать о высоком.
1: С небольшими подсказками она все-таки справилась. Ладно, защита.
2: Мы ее довели до пункта назначения.
1: Довели мы ее во всех отношениях. Оль, мы поздравляем тебя и вручаем фирменный мерч от радио DFM.
2: И у нас по традиции есть несколько секунд для привета. То есть у тебя есть 9,5.
3: Да, всем привет, всем жителям вообще нашей планеты Земля. Классный, позитивный, а вообще супер.
2: Земля в иллюминаторе.
1: Москва, включи тусов.
2: Шоу «Разбудилники» на радио DFM включил? Правильно делаешь.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, если Галя Галина, почему Толя не Толина, Ваня не Ванина, а Петя вообще не Петина?
1: Реклама на
3: Дифа. Всем заправляет «Авангард». Сейчас найдем ваш вариант. Выгода до 200 тысяч рублей по трейд-ин. До 300 тысяч для льготных категорий граждан. До 500 тысяч на обновленный модельный ряд «Хавейл». И рассрочка. Автосалон «Авангард». Официальный дилер «Хавейл». Вологда, Каприцовская, 1. Подробности по телефону 550321.
4: Предложение действительно до конца месяца. Кредит предоставляет банк «Альфа-Банк АО». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: автомобиля «Лада» у официального дилера «Автоэкспресс Вологда». Приезжайте и забирайте вашу «Ладу» с выгодой почти 600 тысяч рублей. «Автоэкспресс Вологда». Железнодорожная, 50В.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» с учетом максимальной выгоды по программе «Трейдинг» и 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено, действует до конца месяца. Не является офертой. Оцените свои финансовые возможности и риски.

0: Подробности по телефону Вологде 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: «Стройотдел». Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Работаем по ценам прошлого сезона. «Стройотдел». Качество, которое видно. Предтеченская, 31, офис 414.
2: Настоящие рамные внедорожники «Тэнк» уже в Вологде. «Тэнк Мартен». Окружное шоссе 33. 75 57 57.
3: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953 503 8181. 8953 503 8181.
4: Мам, мне было не страшно.
5: Ваш ребенок боится лечить зубы? В Da Vinci Kids мы лечим детей во сне. Пока малыш спокойно спит, опытные специалисты контролируют его состояние. Без страха, без неприятных воспоминаний. Для малышей с одного года Da Vinci Kids. Забота о здоровье ребенка и спокойствии родителей. Вологда, школьный переулок 1. Телефон 700-03-06. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
6: Впервые в Вологде шоу «Каскадеров». С 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумный багги, летающий через автомобили, авто и мото-фристайл.
7: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мемоскоп. Мемоскоп.
2: Мамасы, мамаса, мама макуса. Эй, what's up, D-народ? Это дискотека 24 на 7 под названием шоу
3: «Разбудильники».
2: Ну что ж, у вас карты Таро, у нас карты Мемо. У вас таролог, у нас мемологиня. Катя Бодрова!
4: И слушайте, этот прогноз на сегодня будет диджей Саймон.
2: Она еще и мемолог. Так что сейчас мемоскоп, лови предсказания, вырушенные на мемо-смуды.
4: Звезды расскажут, какой ты отдел на работе.
2: Ух ты, окей. Овны, как всегда.
4: Отдел продаж. Сегодня вы человек, который может продать снег зимой и идею в 8 утра.
2: Эх, какие вы продажные. Это у них как раз комплимент, да? Окей, тельцы.
4: Бухгалтерия. День, когда вы грамотно распоряжаетесь финансами. Спойлер, дебет с кредитом сойдутся.
2: Бухгалтер. Дам-дам-дам-бон-дам-дам. Окей, близнецы.
4: Пиар-отдел. Сегодня вы гуру коммуникации. 100 звонков, интервью и один пост срочно выложить.
2: Да, вот так пришел на радио и понял, что черный пиар тоже пиар, да? Так, раки.
4: HR. День, когда все пытаются вам понравиться. Читайте людей внимательнее, как читают резюме.
2: Лови!
4: Руководство. День принятия важных решений. Звезды советуют не бояться ответственности. Вы справитесь.
2: Руководство. Как будто руками водится, да? Так, львы, да?
4: Дева.
2: А, девы.
4: Отдел аналитики. Сегодня вы графики, цифры и отчет на 24 страницы. Если есть хаос, вы его аккуратно сортируете по полочкам.
2: Весы.
4: Маркетинг. Презентации, идеи, обсуждения. День, когда работа в удовольствие.
2: Окей, скорпиончики.
4: Служба безопасности. Вы знаете все про всех, кто владеет информацией, к тому подлизываются.
2: Да, серьезный отдел. Вот так, стрелцы.
4: Отдел развития. Курсы повышения квалификации, кулинарные уроки или английский за неделю. Сегодня вы освоите все.
2: Вообще, у нас в холдинге, вообще, вы с этим отделом все в порядке, да, вообще? Ребят, мы вас видим, мы чувствуем то, что вы делаете. Вы просто молодцы. Козероги.
4: Юридический отдел. Неважно, что вы сегодня говорите, главное, уверенно и с ссылками на пункты.
2: Раз я уже один отдел похвалил, надо всех похвалить, чтобы не обидеть.
4: Юристы.
2: Да, юристы, вы тоже в теме, вы крутые. Водолей.
4: Ну, теперь привет айтишникам. IT-отдел. Сегодня вы спасаете всех, кто куда-то нажал, и все сломалось. А еще смотрите на коллег так, будто они забыли перезагрузиться.
2: Я же айтишник, кстати, по образованию.
4: Добрый вечер. Приятно познакомиться, я не знала.
2: Да, меня визовишь, сразу компьютер сам заработает.
4: Даже... Есть такое.
2: Вот, компьютер же нас боятся. Так, и кто остается? Это рыбасы, да?
4: Креативный отдел. Сегодня вы предлагаете идеи, которые сначала никто не понимает, а потом говорят гениально.
2: Ну что ж, если ты змееносец, до следующего раза. То есть обязательно очередь до тебя дойдет. А пока вот запомни, это мемоскоп в радиошоу «Разбудильники» на радио DFM.

0: будильники на радио DFM.
1: Реклама.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: А поехали всей семьей.
5: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet Т8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet Т8. Для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet Т8, комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
7: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт.
8: Действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.

0: мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда — информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jgu.ru.
3: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
4: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцедиция 16-20, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
2: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
3: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки в школе.
1: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
4: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
5: А дальше тусовка.
6: On DFM.
5: Потому что

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Сайхакинг. Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Напомним, здесь Катя Бодрова.
2: Оу, я братуха от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
1: Еще Саймон часто говорит про себя: я жопотный.
2: Да.
1: И сейчас он поделится своим опытом в рубрике «Сайхакинг». Личные лайфхаки в студию, в эфир, пожалуйста. Саймон, чего порекомендуешь?
2: Оу, сегодня три совета из мира тайм-менеджмент и самосовершенствования.
1: Люблю, давай.
2: Ну что же, правило 2 минут. Если задача занимает меньше 2 минут, делай сразу.
1: Ага.
2: Да.
1: То, что все так просто было?
2: Реально, вот многие из нас откладываем на потом. То, что занимает мало времени, лучше сделать сразу и забудь вообще навсегда.
1: Угу. Правило 2 минут. Угу. Хорошо.
2: И также правило 5 минут. Если занимает 5 минут или чуть меньше, тоже сделай сразу. Так, чтобы быстрее принимать решение, ограничь выбор 3 вариантами. И вот, и потом, то есть третий лишний, второй лишний, вот так методом исключения ты быстрее как бы примешь решение.
1: Ты некие сценарии себе прописываешь ровно в трех. В количестве 3 штук.
2: Ну, или допустим, что? если я понимаю, что есть такая привычка, можно на всех посмотрю, да?
1: Да.
2: Вот, 10, я методом исключения сокращаю до 7, до 5 и до 3. И вот, когда 3 остается, я уже глубже думаю. Вот.
1: Самые приоритетные.
2: Да, вот я также уже глубже, глубоко вхожу, понимаешь?
1: Так сказать, в ситуацию.
2: Yeah. И третий совет, чтобы не потерять вдохновение, записывай идеи сразу, блин, даже самые странные. И, то есть, приложение заметки, то есть, должно быть на главной странице твоего телефона, не где-то в Кукуево, понимаешь?
1: Вот.
2: То есть,
1: это
2: сразу
1: моя ошибка.
2: Открыл, сразу забахнуло, и все.
1: Вот чего мне не хватает. Быстро все идеи в заметке, потому что перед сном мне что-то гениальное просто родилось, а на утро я все забыла.
2: А, и не уснула до 4 утра, да? А в эфире уже будет всем.
1: Ну что, идеальный тайм-менеджмент готов, считай.
2: Спасибо за внимание.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями. Возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 19 градусов, вечером плюс 17, ночью до плюс 13. Ветер западный до 3 метров в секунду.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
3: Потери мощности, дымный выхлоп, повышенный расход – это сигналы топливной системы. Дизельмастер профессионально ремонтирует ТНВД, форсунки и насос-форсунки любых дизелей. Диагностика на современных стендах, гарантия на все работы. Звоните прямо сейчас и убедитесь сами. Дизельмастер, город Вологда, Мудрово, 33. Телефон 50 50 19.
4: Ведущий специалист, травматолог-ортопед высшей квалификационной категории со стажем более 23 лет. Константинов Олег Александрович. Принимает в медицинском центре «Магнит Плюс». Не откладывайте визит к врачу. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 213-444.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Диагностика и ремонт подвески. Курс авто. 20-20-17. Курс авто. Работаем с НДС. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Курс авто. 20-20-17. Курс авто. Работаем с НДС.
7: Внимание, внимание. Профиль-центр объявляет снижение цен на 3D-сетку для забора. Эстетично, надежно и недорого. Акция действительна до конца месяца. Профиль-центр. Кровля. Фасад. Забор. Звоните. 54-54-54.
8: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 7022-33.
9: Он напоминает стук дождя по черепице и яркие неоновые улицы Бангкока. Кисло-сладкий, пряный. Разгадайте вкус Таиланда. Попробуйте пиццу и пасту том-ям.
10: В люксе?
11: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
12: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
13: Впервые в Вологде шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ Рио. Опасные трюки, монстр трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото фристайл.
14: Где купить с особой выгодой микроволновку, утюг, чайник, пылесос? Предложений много, выбор очевиден. Стоково.ру. Бытовая техника по низким ценам. Стоково.ру. Торговый центр «Аксон», территория стройдвора.

0: на 2000 рублей. Только у официального дилера «Мартен Лада». Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону в Вологде. 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: Час будильники на радио DFM. Сибидиба, сибидиба, сибидиба, о-о-о, алоха, ди компания. Если сегодня утром зеркало посмотрело на тебя и тоже решила еще немного поспать, не беда. Сейчас добудем тебя в шоу «Разбудильники».
1: Меня зовут Катя Бодрова.
0: Я диджей Саймон Черный Пересок Бала, о, Мэри Окуланджа.
1: Вот самый Саймон.
0: Е-е-е-е.
1: Отучиться на водительские права, записаться в команду любительского волейбола.
0: Ух ты.
1: Ежедневно делать зарядку для осанки. Вот, а ты что из года в год откладываешь на потом? Реально, каждый день я хочу это сделать, и ничего.
0: У меня это выпуск собственного альбома. Уже сколько уже откладывал, что скоро я чувствую, что я буду дедушкой, и все равно буду стремиться к выпуску этого альбома.
1: И потом уже такой, покашливая, в треке.
0: Может, тогда это будет уже модно, знаешь?
1: Кстати, да.
0: Кашель-трек.
1: А кашель-трек, это такой алдовый стиль в буквальном смысле.
0: Да, то есть соберу все мотивы олдовых треков, и вот у тебя альбом соберется.
1: Прикольно. Как история создания альбома Саймона просто на ваших глазах рождается, ребята. А мы готовы своими глазами увидеть заявки на пробушку. Оставить их можно в группе ВКонтакте под последним постом. Ты можешь оставить свое имя, откуда ты, из какого города и кого нужно разбудить.
0: Присылай заказы на пробушку, и через одну песню прочитаем.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Напомним, кто здесь? Катя Бодрова.
2: О, а кто тут? Это я, твой брат, от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
1: Сколько лет, сколько зим?
2: Не говори.
1: Ну что, заявки на пробушку получили. Я буду зачитывать из группы ВКонтакте под последним постом.
2: Доброе утро из Подольска. Разбудите мою дочь Настю. Едем на экскурсию в Москву сегодня, а она сонная.
1: Экскурсия — это классно. Вот на экскурсии поспишь.
2: Там без пищи, да? Потом спросишь, что-то запомнил? Все запомнил. А рассказывай. Ладно, погнали. Включи тусовку. А, это я эффект включил, да?
1: Эхо?
2: Да.

0: Артем пишет дальше. Сай, Катя, сделайте пробушку всем, кто нас сейчас слышит, чтобы заряд был прям на весь день. Не жалейте треков, ну, Тёма, обижаешь.
1: Твой заказ будет нам закон. Все, погнали. Включите совку. Меня не ищи, я страдаю.

0: Что за лайк?
1: Они разошлись.
2: Рим пишет, не могла уложить ребенка до 4 утра. Оу, нужна бодрость, как никому другому.
0: Верим. Литвин подписался. Минеральные воды. Отправьте, пожалуйста, ваши бодрые треки всему городу, а то город будто замер.
2: Все. Минводы. Римочка. Вот все для вас. Let's go.

0: Реклама.
1: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Fit Service. Заменим бесплатно.
2: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
5: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
6: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
8: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
9: Будь в прайме этим летом. Скидка до 40% на инжирные персики в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
10: Подписка Сберпрайм. Услуги от АУЦПЛ. Москва. УГРН 101-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. УГРН 118-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 24 по 25 июля 2026 года включительно.
11: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
12: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
13: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
14: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
15: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Тур Моторос».

0: Салютики, D-People. Это место, куда присылают плохое настроение на ремонт. Это жизнерадостное шоу
1: «Разбудилки».
0: Здесь Катя Флэт Уайт Бодрова.
1: Диджей Пуэр Саймон.
0: Ну что ж, играем в «Кто там?» игра, где можно подряд услышать такие вопросы. Ты живой? Ты животное? И никто не обижается.
1: Это правда. Игра «Кто там?» Играть с нами будет Роман из Ставрополя. Ром, привет.
0: Рома, Ромама.
2: Привет, ребят.
1: Рома, ты кем работаешь?
2: Я работаю айтишником. Я работаю на удаленке.
0: Ух ты.
2: Да, я только вернулся после пробежки.
1: О, круто. Умница.
2: Решил к вам залететь.
0: Вау, я тоже айтишник, видишь, значит, мы не тезка, а как еще этот...
1: Коллеги. Если...
0: Коллеги, конечно.
1: А я тоже пробежки люблю. Мы с тобой тоже спортивные коллеги. Ром, ну у нас миндальная связь выстроилась.
0: У нас это так называется, миндальная связь.
1: Запоминай. Но прямо сейчас мы одного из трех человечков выгоним ненадолго из эфира.
0: Ну ты скажи, как есть, сливать, конечно.
1: Да, зальем Саймона ненадолго.
0: Всем слили, и я поплыл, да.
1: Отключили ему наушники, и теперь, Ром, я попрошу тебя загадать звезду или персонажа, который тебе нравится, и озвучить в эфире. Саймон нас не слышит.
2: Так, надо подумать. А персонажа можно нереального, правильно я понимаю?
1: Да-да, если персонаж, он уже априори. Да-да, из сказки, из мультика, какой угодно.
2: Я придумал. Давай... возьмем мультик «Шрек», персонажа оттуда Фиона.
1: Давай, такого персонажа у нас еще не было. И я думаю, шансы на победу у Саймона высоки. Просто он всегда продувает в эту игру. Посмотрим, что будет на этот раз. А дальше включаем ему наушники. И у него будет одна минута на то, чтобы догадаться, кто там, кого ты загадал. Отвечай на его наводящие вопросы, пожалуйста, только «да» или «нет». Хорошо?
2: Да, хорошо, я постараюсь.
1: Если он промахнется, да. Если промахнется, не отгадает, кто там, ты забираешь фирменный мерч от радио DFM. Сай, возвращайся.
0: Окей,
1: Я выяснила, кто там. У тебя одна минута на то, чтобы сделать то же самое.
0: А шанс есть вообще сегодня?
1: Есть.
0: Не верю. Ладно.
1: Погнали.
0: Окей. Рома, ты вымышленный?
2: Да.
0: О, это уже хорошо. Ты из сказки?
2: Нет.
0: Из мультика?
2: Да.
0: Из мультика. Ты россиянин?
2: Нет.
0: Значит, ты импортный, да? Так, из мультика. Ты вообще какой-то цветной?
2: Нет.
0: Ты не цветной, то есть ты в обличье человека?
2: Да.
0: А мужик?
2: Нет.
0: Девочка, у тебя платье красивое есть?
2: Да.
0: Тебя не выдавали замуж?
2: Нет.
0: У тебя длинные волосы?
1: Сложный вопрос, не выдавали, в смысле, ну, выдавали.
0: Выдавали замуж, да?
1: Угу.
0: У тебя мачеха злая есть?
2: Нет.
0: Красивое платье? Туфли?
2: Нет.
0: Гномы вокруг тебя крутятся?
2: Нет.
0: А кто ты?
1: Ну, туфли у нее и были.
0: Были туфли?
1: И на вопрос, цветной ли человечек, я бы все-таки сказал цветной.
0: Да, а в какой...
2: Если говорить человечек, то, возможно, и цветной, но там не только человечек.
0: Но я как понимаю, то есть книгу про тебя писали? Ты случайно не Алиса, а в стране пипец? Нет?
2: Нет.
1: Нет, это случайно не Алиса. В общем, ладно, Сай, твоя версия принята, это мимо.
0: Мимо, да?
1: Но надо признать честно, тебя Ром как будто пытался запутать.
0: Ну ему же приз забрать надо.
1: Поэтому в этом отношении он молодец. Ром, признавайся, кто там?
2: Саймон, смотри, это была Фиона.
0: Я не угадал! Я сначала думал, не зеленая ли она вообще? Если бы ты сказал, что она цветная, я бы не угадал вообще.
1: Ну все, мимо. Поезд уехал, мы вручаем фирменный мерч от радио DFM победителю, и им становится Рома.
0: Рома-ма! Поздравляем! Ну что ж, секунд 8.5, у тебя есть на приветик.
2: Да, я хочу передать привет своим родителям, я хочу передать привет всем своим друзьям и хочу передать привет всем работающим людям, которые сейчас где-то в офисе находятся в эту чудесную... в этот чудесный день. Вот они на удаленке.
0: Какой заботливый вообще.
1: Заботливый удаленчик.
0: Молодец.
1: Ставрополь, включи тусовку.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему мы завтракаем, а не сегодняшникаем?
3: Реклама на ДФМ.
4: В Чанган, центр Вологда, на окружном шоссе 8А, началась распродажа склада новых автомобилей «Чанган» и всего тестового парка «Юни» с выгодой до 40%. Узнать цену, посчитать платеж по телефону 535353.
5: Предложение ограничено до конца июля.
6: Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. Профиль центра 54-54-54.
7: Когда купить машину, чтобы не встрять с бензином? Задачка.
8: Всем заправляет «Авангард». Комфорт клиента – наш формат. При покупке «Хавейл» вы гарантированно получаете полный бак. Автосалон «Авангард». Официальный дилер «Хавейл Сити». Вологда. Каприцовская, 1. Предложение действительно до конца месяца. Подробности по телефону 55-03-21.
9: «Стройотдел». Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Работаем по ценам прошлого сезона. «Стройотдел». Качество, которое видно. Предтеченская, 31, офис 414.
10: Официальный дилер BLG «Мартен». Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш BLG на привлекательных условиях всегда в «Мартен». Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина, 66. Звоните по телефону 51-77-77.
11: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон», Ленинградская, 71, корпус 4, Сокол, ТЦ «Арбат», телефон 5060-98.
12: Акция действует до конца июля.
13: Настоящие рамные внедорожники «Тэнк» уже в Вологде. «Тэнк Мартен», окружное шоссе 33, 75-57-57.
14: Все для сварки в месте одном. Называется «Вером». Качественное сварочное оборудование. Полуавтоматы, инверторы, аппараты плазменной резки, расходники и комплектующие. Компания «Вером». Комсомольская, 4. Телефон 54-67-48.
15: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной, 7, от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
16: Последняя распродажа июля на стройландия.ру. Только с 24 по 26 июля скидка 15% на все. Подробности акции на сайте и в приложении. «Стройландия» для дома и больше.
17: ООО «Стройландия.ру», 460961, город Оренбург. АЭС «Автоматики», 28А. ОГРН 112-565-804-39-61.
18: Он напоминает стук дождя по черепице и яркие неоновые улицы Бангкока. Кисло-сладкий, пряный. Разгадайте вкус Таиланда. Попробуйте пиццу и пасту том-ям.

0: Впервые в Вологде шоу «Каскадеров» с 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото-фристайл.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Вот это копипаст. Копипаст.
2: Это шоу «Разбудильники» на радио ДФМ, и сейчас состоится настоящее музыкальное расследование. Сай расследует случаи плагиата в музыке, только если детектив берет обычно лупу, то Саймон – диджейский пульт. Рубрика «Копипаст».
3: Ну что ж, сегодня слушается дело между диджеем 90-х Chicane и Келвином Харрисом. Точнее, Харрисом.
2: Рыбкой.
3: Да уж. Chicane, то есть настоящее имя, Николас Брейсгердл, заявил, что сингл Келвина Харриса «Blessings» копирует его классику 96-го года «Offshore», которая провела реально 8 недель вообще в чартах.
2: Mm-hmm.
3: Ну что ж, ответ Келвина Харриса мы узнаем чуть позже. Но пока давайте послушаем эти два трека и решайте сами. Да?
2: И вынесем вердикт.
3: Да, вот и Катя тоже вот в том числе. То есть копипаст это или нет?
2: Нет. Угу.
3: Слушаем Келвин Харрис featuring Clementine Douglas. Blessings.

0: это Тахариус. А теперь послушаем, как звучит Chicane Offshore. На первый взгляд ничего не понятно. То есть ничего не чувствуешь, что что-то не то, да? Но когда ты добавишь бит и порезаешь темп,
1: тогда получится сходство, да?
0: Смотри.
1: Магия работает. Вот.
0: И, кстати, Шикен считает, что Келвин очень-очень хитро порезал сэмпл таким образом, чтобы не было сразу ясно, что он, ну, заимствовал его творчество.
1: Что Келвин говорит на эти обвинения?
0: О, сейчас послушаем их теперь вместе, я потом я тебе скажу, что Келвин сказал.
1: Давай.
0: И, может быть, это свой вердикт, ну, нам видишь, да? Так, если эти треки вот уже с битом вместе сопоставлять, вот смотри, что получится.

0: Reminder Kelvin.
1: Ладно, скажу, что до суда дело не дошло.
0: Так.
1: Но в интернете немало людей поддержали Шикейн.
0: Ну,
1: и немало людей поддержали Келвина. Но пока скажи мне, что ты думаешь. Потом я тебе скажу, что Келвин здесь сделал.
0: Я думаю, что возможно, конечно, Келвин мог услышать этот трек и вдохновиться, как бы запомнить эту мелодику и воспроизвести на свой лад. Ну вот, чтобы он прям намеренно хитрил, сидел, резал как-то определенным образом сэмпл, чтобы это скрыть, я думаю, у человека его уровня нет необходимости в этом.
1: Ну, кстати, кто является поклонником Келвина, Келвина Харриуса или Харриса, загляните в интернет, он много видосов пилит, как он делает музыку с нуля.
0: Вот,
1: чувак,
0: к тому же...
1: он крут.
0: Я думаю, для него это не проблема.
1: Ну, я как человек, который пишет музыку, я же знаю, как мы тирим сэмпли, как мы режем, как мы тонал нас, но понижаем или там повышаем. Поэтому...
0: А потом оправдывайтесь, да?
1: Ну...
0: Надевай водолазку и извиняйся.
1: Дело в том, что пока ты не хайпанешь с песней, за тобой никто не придет, да, вот? Поэтому за мной еще никто не пришел, но я заимствовал, я не скрываю.
0: Ты желаешь тебя хайпануть.
1: Но Келвин Харрис записал 8-минутный видос, где он пытался доказать всем, что он не спер.
0: Все-таки что... я думаю, что да, не спер.
1: Поэтому дело не дошло до суда. Катя сказала, не спер. Верьте. Ну что ж, вернемся скоро. Это копипаст. Здесь то сопрут, то не сопрут. Ну, сложно сказать.
2: Это шоу разбудил Вики.
3: Саймон и Катя.

0: Слушай «Разбудильники» на радио DFM.
1: Реклама. Ssangyong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель и японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
2: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
3: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
1: Ssangyong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
4: Возможно, максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кетчупы, соусы Heinz в ассортименте 109 рублей с 23 по 29 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
6: в ленте.
7: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
8: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мирпас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
9: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
10: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
12: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
13: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
14: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
15: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
16: АО «Альфа-банк» 6+.
17: А поехали всей семьей.
18: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet. 8 комплектаций актив 2026 года выпуска.
19: Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки, десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru. А дальше тусовка.
20: On DFM.
19: Потому что

0: будильники на радио ДФМ.
1: Венера, Юпитер. Венера, Юпитер.
2: Hey, hello, deep планета. Это MJ Show. Разбудильники. Сторону уже представляет прекрасная половина будильника Катя Бодрова.
3: Сторона же, это, конечно, прекрасно. На сторону М представляет диджей Саймон.
2: Же женская сторона. Хорошо, я расшифрую, что там было. А так она намекает, он не понимает, он уверен, она сомневается. И все это один большой космический квест под названием «Отношения». Рубрика «Венера, Юпитер». Да, когда встречаются две разные планеты.
3: Да, и мы пытаемся затрагивать какую-нибудь тему и предлагать мужской и женский взгляд на нее.
2: Вот поэтому это MJ-шоу. Теперь вы поняли, да?
3: Предлагаю обсудить, а как мальчики и девочки проявляют свою симпатию.
2: А, то есть именно интерес к человеку, да?
3: Интерес к противоположному полу.
2: То есть по каким признакам можно вычислить, да?
3: Да. Кто начнет?
2: Ladies first. What? Рассказывай.
3: Я, и не только я, пообщавшись с большим количеством девушек, прихожу к выводу, что если нам нравится мужчина, мы просто не смотрим на него ни в коем случае.
2: Господи.
3: Прячем взгляд. Общаемся с кем-нибудь, кто рядом с ним, но никак не с ним. Если ты приходишь в компанию с лучшим другом, я буду болтать с ним вообще до смерти. Если я трындю с твоим другом, знай, я втюрилась в тебя.
2: Да ты что? Ну а как нам уже быть уверены? У нас все проще намного. То есть нам нравится, мы какие-то признаки показываем,
3: жизни.
2: Что. Да, жизни признаки. А вы тут все шифруетесь, когда уже будет понятно, что вы за нами пришли. Вот поэтому я даже не знаю, тяжело так, конечно.
3: Я пришла. Ты хочешь такую девочку, я пришла за тобой.
2: Это фильм называется «Звонок». Смотрела, нет?
3: Да.
2: У нас, конечно, все попроще. То есть, чтобы понять, что мы проявляем интерес к девчонке, мы включаем режим супергероя. То есть, готовы поднять трамвай, открывать дверь от метро. То есть, все, готовы ради нее. То есть, мы начинаем, конечно, шутить вокруг нее, чаще обычного. Становимся неожиданно внимательными. Все мелочи запоминаем. У нее пудел называется. То есть, вот запомнили, понимаешь? Немного волнуемся, конечно, рядом. Это тоже.
3: Ой, это очень мило, когда мужчина волнуется.
2: Это зависит, конечно, от опыта вот, игрока. И здесь есть такое. То есть, когда мы смеемся над всем ее шуткой. Смешно, не смешно. Вообще нам ржачно.
3: То есть, как над шутками босса.
2: Да, вот нам нравится, значит. Но есть последний пункт, который... Ты знаешь, некоторые мужики даже, несмотря на то, что они еще не афишировали интерес к ней,
3: так.
2: Они начинают к ней, то есть ревновать ее.
3: А, есть такое.
2: Вот, как вдруг какой-то другой аксессуар к ней подходит, и человек...
3: Аксессуар.
2: Да, чувак уже проявляет какой-то, то есть, как будто она уже его
3: самость,
2: собственность.
3: Самость, самцовость.
2: Да, самость. Да. Есть такое слово, да?
3: Да.
2: Самость, мне нравится.
3: Очень красиво, да.
2: Самость, проявляй самость. Ну, как настроение?

Рэп-прогноз на DFM.

0: Швеллер, уголок, труба, арматура. Весь металлопрокат в профиль-центре от производителя. Звоните 54 54 54.
1: Потери мощности, дымный выхлоп, повышенный расход – это сигналы топливной системы. Дизельмастер профессионально ремонтирует ТНВД, форсунки и насос-форсунки любых дизелей. Диагностика на современных стендах, гарантия на все работы. Звоните прямо сейчас и убедитесь сами. Дизельмастер, город Вологда, Мудрова, 33. Телефон 50 50 19.
2: «Стройотдел». Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Работаем по ценам прошлого сезона. «Стройотдел», качество которое видно. Предтеченская, 31, офис 414.
3: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.
4: Он напоминает стук дождя по черепице и яркие неоновые улицы Бангкока. Кисло-сладкий, пряный. Разгадайте вкус Таиланда. Попробуйте пиццу и пасту том-ям.
5: В люксе?
6: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
7: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
8: Впервые в Вологде шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ Рио. Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото-фристайл.
9: Зависает видео, тормозят игры. База.нет дарит настоящую скорость. Мгновенная загрузка, стабильное соединение и честные тарифы без скрытых условий. Интернет, который работает на вас. Подключайтесь прямо сейчас. Звоните 8 800 550 2500. База.нет. Быстрый интернет для больших дел.
10: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70 72 82.

0: разбудилники на радио DFM. Бум, шакалака, йоу, дитусовка. Если твоя подушка все еще хочет тебя затащить в постель, не ведись, включай, подушка, отлипательное шоу.
1: Разбудилики. Здесь Катя Бодрова.
0: Я диджей Саймон Черный Перец, твой брат от другой мамы.
1: Тот самый Саймон. Подушка хочет затащить тебя в постель, конечно. Подушка-самец. Ну что, знаешь, у меня только работает неинтересно. Или нет? Я когда одна дома вчера была, стук в дверь, и я... Меня ж передернуло, кто это может быть? Гостей я не жду. В итоге я на цыпочках, глазочку.
0: Надеюсь, не бывшая.
1: Выясняю, кто там, как зовут. Думаю, открывать дверь или не открывать дверь. А в итоге это просто доставка, про которую я забыла.
0: Ой.
1: Вот курьер пришел. Почему я так боюсь? Потому что как-то, да, уже не принято. Если обычно сейчас гости в современном мире, вы заранее договариваетесь о том, кто во сколько когда придет. Это всегда неожиданно, что тебе кто-то стучит.
0: Ну, чтобы вдруг поднять кортизол, конечно.
1: Да,
0: а тоже у тебя кортизол до горла поднялось. Не думаешь, это же кто?
1: Это большой стресс, реально.
0: Да, да.
1: Так, давайте это.
0: Ну, как говорится, если хочешь уборку делать дома, приглашай людей в гости, да?
1: Хитро, запомним.
0: Поэтому ты шла, блин, мне сейчас придется уборку, что ли, делать, пока ты не открывала дверь, да?
1: Ребят, нам нужна генеральная уборка, если что, поэтому ждем в гости. Группа ВКонтакте. Под последним постом пишите, как зовут, из какого города, кого нужно разбудить.
0: А пока вот присылай заказ на пробушку, а через одну песню выполним.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь по-прежнему Катя Бодрова.
2: О, Бодруж, пожаловать к нам. Это я, твой брат от другой мамы, Диджей Саймон, Черный Перец.
1: И будем выяснять, кто заказал пробушку. Я зачитываю заявки из группы ВКонтакте под последним постом.
2: Присылал сообщение Алексей Викторович. Ну, так все серьезно.
1: Солидно.
2: Да. Разбудите, любимый Краснодар. Скучаю по любимому городу. Сам езжу по стране, так как работа обязывает.
1: Гастролер. Дом, милый дом.
2: Да. Гастролер.
1: Да. Ты меня называла.
2: Гастролер. Переписали песню сходу. Ну что ж, погнали. Ничего не понимаю, но звучит прикольно.

0: Красивое. Разбудильники, нужна функция пробушки на все 100%. Вчера была защита нового проекта, все силы туда отдала и до сих пор не могу восстановиться. Но защитила она отлично. Камила, умничка, валяйся, ничего не делай. Просто получай удовольствие и пробушку.
1: О, красивое имя Камила. Мне нравится. Ну что ж, поехали.

0: Ну что же, читаю ваши комменты дальше. Радмир пишет: моему другу, товарищу и тренеру по совместительству передаю пробушку для активной тренировки.
1: А Юля пишет: моей мамуле Татьяне Викторовне передаю привет. Она едет ко мне сейчас на машине в Питер и останется со мной на целую неделю.
0: Вау! Let's go!
1: Дочки матери.
0: Yeah!

0: Радио ДФМ. Шоу «Разбудильники».
1: Реклама.
2: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
3: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».
4: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки в школе.
2: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
5: Акция 50% бонусами «Сбер спасибо» за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк 6+».
6: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич М70» и «Москвич М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
7: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «ПТ». Не оферта.
8: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
9: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении. А мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
10: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
11: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
12: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваше путешествие станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
13: Мир. Каждый день в твоих руках.
14: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
15: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour Т1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour Т2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour Т-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
16: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама ООО «Ватур Моторос».
17: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
18: Welcome back, and right now.
19: А теперь тусовка.
18: On DFM.
19: DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Наушники челлендж. Наушники челлендж.
2: Бигиди бэнг, бум, пэу. Это не мой телефон. Так, хаюшки, ди пипл. Проснись и пой. И не ной. Это антихандра шоу.
3: Разбудильники.
2: Ну что ж, в студии антихандра леди и барышня Катя Бодрова.
3: Антихандрец, буду называть тебя.
2: Да, мне нравится.
3: Диджей Саймон.
2: Прикольно. Ну что, сейчас будет игра, где логика уходит в отпуск. Потому что по губам мало кто умеет читать, и в том числе я. Но сейчас посмотрим, как это будет все в этой игре «Наушники челлендж».
3: Да, спасибо всем тем, кто прислал рандомные слова в личку в том числе. Теперь эти рандомные слова я буду артикулировать Саймону. Он не будет меня слышать, он будет только видеть, что я пытаюсь изобразить губами.
2: Артикулировать.
3: Не всегда у нас с тобой полное понимание в этой игре. Проверим, какая связь миндальная или не очень у нас с тобой сегодня.
2: Сейчас, я сейчас врубаю себе музон очень-очень громко и включаю функцию активное катеподавление. Так, и...
3: Готово!
2: Ой-ой-ой, как же громко!
3: Да, Саймон слушает свою любимую музыку, а мы начинаем. На ком, ребята, на чем слове прозвенит гонг, тот и победил, тому мы отдадим фирменный мерч от Radio DFM. Погнали!
2: И...
3: Аэропорт!
2: Как?
3: Аэропорт!
2: Антилопа!
3: Аэропорт!
2: Эскарлопа!
3: Аэропорт!
2: Пенелопа!
3: Как это сложно?
2: Там А, первая буква А?
3: Да.
2: Так?
3: А-Э!
2: А-Э!
3: Ропорт.
2: Что, так пошире рот, так?
3: А-Э.
2: А-Э.
3: Ро.
2: Ле.
3: Порт.
2: Все.
3: Ладно, так. Рубашка.
2: Как, чебурашка?
3: Рубашка.
2: Чебурашка?
3: Ру.
2: У.
3: Ру.
2: Ю.
3: Ру.
2: Еврика.
3: Рубашка.
2: Чебашка.
3: Рубашка.
2: Рубашка. Кто сейчас? Рубашка, рубашка.
3: Да, да.
2: Рубашка. Yeah.
3: Есть,
2: да.
3: Есть. Дальше. Стена.
2: О, есть чуть помедленнее.
3: Сложно.
2: Не, не по частям, по частям хуже.
3: Стена.
2: Зеня, сенча.
3: Стена.
2: Фигня.
3: Стена.
2: Сиса. Сиса. Сису. Нет.
3: Стена.
2: Ниндзя.
3: Стена.
2: Фигня.
3: Стена.
2: Вау, следующее слово.
3: Все. Ой. Время истекло.
2: Что это такое было? Это интересно. Ё-каламана.
3: Ну что, ты не справился с первым словом. Это был аэропорт. Я понимаю, это сложно.
2: Я антилопу вообще видел.
3: По губам. На рубашке мы, конечно, с тобой сошлись. Вау.
2: Да, я доперся, да.
3: Стена. Вот то слово, которое не удалось.
2: Еще раз скажи стену.
3: Стена.
2: Это сложное слово.
3: Сложно, потому что один слог мы с тобой
2: там
3: уже
2: обсуждали. Там СТ в начале. СТ, СТ, друг рэпер, я знаю.
3: Саша СТ.
2: А в слово, стене уже никак.
3: Да, гонг прозвучал на слове, который прислал Рома. Рома, мы тебя поздравляем и вручаем фирменный мерч от Radio DFM.
2: Рома, Рома, ма.
3: Наушники челлендж, принимай участие в следующий раз.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему в русском языке слово «ничего» может обозначать не только «ничего», но и «нормально», «хорошо», «отлично», а также «все в порядке» и «не стоит извинений»?
3: Реклама на
4: В Чанган-центр Вологда на окружном шоссе 8А началась распродажа склада новых автомобилей «Чанган» и всего тестового парка «Юни» с выгодой до 40%. Узнать цену, посчитать платеж по телефону 535353.
5: Предложение ограничено до конца июля.
6: Ремонт и обслуживание китайских авто 503773. Если сервис, то

0: надо считать.
1: В автосалоне «Авангард» обновлен весь модельный ряд автомобилей «Хавейл». Выгода по программе «Трейд-ин» до 200 тысяч рублей. «Авангард», Вологда, Каприцовская, 1. Подробности по телефону 55-03-21. Действует до конца месяца.
2: Замена масла в двигателе. Бесплатно. В «Курс авто» 2020-17. «Курс авто». Компьютерная диагностика и автоэлектрик. «Курс авто». 2020-17. «Курс авто». Работаем с НДС.
3: Акция действует до конца месяца.
2: Этим летом Белджи Мартен дарит шанс на путешествие. При покупке автомобиля Белджи до 31 августа участвуйте в розыгрыше путевки на двоих в Беларусь. Белджи в Мартен. Начните свое путешествие сегодня. Вологда, Гагарина, 66. Телефон 51-77-77. Подробности об организации и правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в дилерском центре.
4: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8-953-503-8181. 8-953-503-8181.

0: Новая Нива Легенд от 681 600 рублей. Только у официального дилера Мартен Лада. Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону в Вологде 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: Впервые в Вологде шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ Рио. Опасные трюки, монстр трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото фристайл.
2: Настоящие рамные внедорожники «Тэнк» уже в Вологде. «Тэнк Мартен». Окружное шоссе 33. 75 57 57.
3: Переходи на электротехнику. Электрические скутеры, самокаты, байки, велосипеды. Зарядил от розетки и поехал. Магазин «Тесла Койл». Новгородская 2А. Правый цоколь.
4: Где купить с особой выгодой микроволновку, утюг, чайник, пылесос? Предложений много, выбор очевиден. Стоково.ру. Бытовая техника по низким ценам. Стоково.ру. Торговый центр «Аксон», территория стройдвора.
5: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Старый новый трек. Это шоу «Разбудильники» на радио DFM. И Сай придумал музыкальную версию нашумевшего фильма «Назад в будущее». Он берет современный хит и идет в прошлое, чтобы отыскать оригинал. На поиски какого оригинала, Сай, отправимся сегодня?
2: Сегодня отправимся в нашем драндулете времени. У них там же спорткар, у нас красивый драндулет. Вот отправимся именно в поиски оригинала трекана 2024 года «Kygo» featuring Zach Abel and Nile Rodgers. For life. И по пути еще другой ремейк найдем, но пока вот первый ремейк слушаем. Let's go.

0: тебе жанр Tropical House в целом?
1: Очень нравится, очень нравится.
0: Нравится, да? Вообще напоминает о райском краю, да?
1: И что-то воодушевляющее есть в этой музыке.
0: Угу. И вспоминаешь именно только лето.
1: Да.
0: Да, тропический хаос. Ну что ж, дальше у нас следующий ремейк вышел, но наверняка ты уже знаешь, какой будет сейчас трек.
1: Lady от Mojo.
0: Mojo, да.
1: Mojo.
0: Да. Он вышел 20, то есть получается между ними 24 года. В 2000 году вышел Mojo.
1: Это самая легендарная, самая нашумевшая версия все-таки композиции Lady.
0: Но это не оригинал, как многие раньше как бы считали и считают.
1: Я так считала, судя по всему.
0: Погнали. Mojo, Lady, hear me tonight.

0: версия, которую сегодня в любом клубе включи, будет... будет...
1: Все леди прямо, да?
0: Круто. Все леди, да.
1: Да, прыжки, как креветочки, да?
0: Креветочки.
1: Не в обиду, конечно. Да, не в обиду. Ну что ж, оригинал, то есть раз речь пошла о том, чтобы найти оригинал, да? Мы знаем, что Mojo откуда-то взяли сэмпл для этой песни.
0: Так.
1: Вот, и, ну, он не самый раскрученный трек в наших, в нашем крае, ну, в краю, или крае?
0: Краю.
1: Краю, то есть в России. Хотя вот там, где он был выпущен, как-то его помнят. Но оригинал вышел в
0: 1970-каком-то году.
1: Много.
0: 80?
1: Да, так.
0: 82-й.
1: Да, конечно. Экстрасенс, что ли?
0: Он просто два пальца мне показал.
1: Неправда.
0: Подсказка.
1: Ну, ты вообще прямо медиум. Да, 1982 году. И это Chick, Soup for One. Слушаем.

0: Ощущение, как будто Mojo замедленная версия, да?
1: Да, оказывается, я слышала этот трек. Его как-то зачем-то присобачили к версии Mojo, Lady. Mm-hmm. Вот вначале чуть-чуть дали, а потом уже пошла знакомая версия.
0: Ну, это диджей хотел всем доказать, что он знает музыку.
1: Судя всему, да.
0: Это диджей выпендривался слегка. Ну что ж, как всегда, по традиции, выбирай, что тебе больше зашло.
1: Ну слушай, ну конечно, Mojo.
0: Okay, for the ladies. Let's go. Mojo, lady, hear me tonight.

0: Ты просто, ну, не из этой планеты.
1: Ну, за сэмпл спасибо оригиналу.
0: Басы просто дум-дум-дум-дум. Дум-дум-дум-дум. Ну что ж, это шоу
1: «Разбудильники».
0: Здесь и музыку творим руками и губами.
1: Здесь леди.
0: И леди тоже. Ну,

0: Включи разбудильники на радио DFM.
1: Реклама. Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японское АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
2: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
1: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торос с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
3: Оказан максимальный выгод с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и в официальных дилерах.
4: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
5: Лента.

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
4: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
5: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
6: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
7: Мы все. vk.com/dfm.
8: Welcome back, and right now.
7: А теперь тусовка.
8: On DFM.
9: DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Катин хламник. Катин хламник.
2: Бум, нани-нани. Всем ди привет. Экзибит прокачивает тачки, а мы мозг. Бодро пожаловать в мозгопрокачательное шоу
3: «Разбудильники».
2: Ну что ж, сижу за первой партией, а у доски, как мы уже видим, прокачательница Катя. Flat lady, flat white. Бодрова.
3: Фактопотребитель, диджей Саймон.
2: Ну что ж, сейчас Катин хламник, и здесь факты, которые отлично заполняют тишину в лифте.
3: Это правда. Но для начала вопрос. Какие страхи или фобии ты знаешь? А может, какие страхи у тебя?
2: У меня целая пачка. У нас эфир хватит. Вот. Я боюсь высоты, боюсь глубины. Боюсь сильно острова.
3: Кого?
2: Сил на острова.
3: Я думала, острова. Мальдивы, например, не твое, да?
2: Аллергия на Мальдивы – это редкий случай. Или фобия. Пока такого нет. Но вот сил на острова, то есть...
3: Сказал черный перец.
2: А ты знаешь, кстати, перец вот жжет не по шкале Сковеля. Как обычно, черный перец имею в виду. Ага. Потому что черный перец это не перец, на самом деле, это дерево, да? То есть остальные перцы, как, допустим, халапеньо и так далее, да?
3: Так.
2: Вот они родственники. А черный перец, на самом деле, просто так назвали. Поэтому у кого гастрит бойс, можете есть черный перец. Да.
3: Вот тебе и хламник. Факт для рубрики уже от Саймона. Кстати, страх высоты, который есть у тебя, называется акрофобия. Замкнутых пространств у меня, кстати,
2: клаустрофобия.
3: И еще есть у меня странный страх. Это клоуны.
2: Разве?
3: Реально, с самого детства я их побаиваюсь.
2: Да ты что?
3: И этот страх тоже имеет название. Колрофобия.
2: Колрофобия. Я просто на них смотрю и ржу, на самом деле.
3: То есть я плачу.
2: Фильм «Оно» ты не можешь смотреть?
3: Нет.
2: Да ты что?
3: Да. Самое интересное. Боязнь длинных слов имеет официальное название. И вот оно, Сай. Гипопота, монстра, секси, педалиофобия.
2: Я там несколько слов послышал. Не все благозвучные. То есть пот, гипот, я слышал.
3: А потом, гипопота, монстра, секси.
2: Секси.
3: Секс-кви.
2: Секс-кви.
3: Педалиофобия. Это просто как человек с этой фобией может выговорить это? Сразу в обморок шлепнется.
2: Зато кон педальный я запомнил.
3: Да, подшутили, конечно, над людьми, у которых есть фобия.

0: его прокачать.
1: Реклама на
2: В люксе?
3: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
2: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
4: Ищи стабильно.

0: Зависает видео, тормозят игры. Базанет дарит настоящую скорость. Мгновенная загрузка, стабильное соединение и честные тарифы без скрытых условий. Интернет, который работает на вас. Подключайтесь прямо сейчас. Звоните 8 800 550 25 00. Базанет. Быстрый интернет для больших дел.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70 72 82. DFM. Радио DFM.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Это шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. И сегодня мы в эфире говорили про отношения, устроили заседание музыкального суда, а также узнали секреты эффективного тайм-менеджмента. Не пропускай наше шоу с 7 утра по московскому времени. Меня зовут Катя Бодрова, и, как говорят моим тёзкам, пока, Кать!
2: Я твой брат от другой мамы, диджей Саймон Чёрный Перец Акбала. О, Мэри Окуланджа! Ну что ж, динарод, зиба-зиба, что ты был с нами вот на протяжении 3 часов. И желаю, чтобы если что-то будет дешеветь в твоей жизни, чтобы это не была твоя зарплата. Услышимся через уже меньше суток, да, получается? А сейчас я доступен во всех соцсетях, как DJ MC Simon. Латинскими буквами. До скорой встречи!
1: Муа!
2: Люблю! Не могу! У нас!
1: У нас на этом все, но тусовка продолжается.

0: Последняя распродажа июля на стройландия.ру. Только с 24 по 26 июля скидка 15% на все. Подробности акции на сайте и в приложении. Стройландия. Для дома и больше.
1: ООО «Стройландия.ру». 460961. Город Оренбург. АЭС автоматики 28А. ОГРН 112-565-804-3961. 12+.
2: Впервые в Вологде шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото фристайл.
3: Переходи на электротехнику. Электрические скутеры, самокаты, байки, велосипеды. Зарядил от розетки и поехал. Магазин Tesla Coil. Новгородская 2А. Правый цоколь.
4: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70 72 82.

0: Реклама. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
1: «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
3: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
4: SsangYong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель и японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
6: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
4: SsangYong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
2: Указан максимальный выгод с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.

0: Ракетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
2: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
4: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акцизы с 16 августа подобные на Туту, только 6+.
2: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
4: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Мы в сети. vk.com/dfm.
6: Welcome back, and right now.
5: А теперь тусовка.
6: On DFM.
5: DFM.
7: По

0: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8-953-503-8181. 8-953-503-8181.
1: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: медицинском центре «Магнит Плюс» принимают ведущие врачи-неврологи Вологды с большим опытом работы. Беспокоит головная боль, боль в спине и конечностях? Запишитесь на прием уже сегодня, чтобы жить активной и полноценной жизнью. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Ремонт и обслуживание китайских авто. 503773. Если сервис, то S-сервис.
2: Впервые в Вологде шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ Рио. Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мотофристайл.
3: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70 72 82.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями. Возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 19 градусов, вечером плюс 17, ночью до плюс 13. Ветер западный до 3 метров в секунду.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
3: В люксе?
4: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
3: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
5: Ищешь стабильную

0: Впервые в Вологде шоу каскадеров с 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мотофристайл.
1: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского 45. Телефон 702233.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде 70 72 82.

Радио DFM. В Москве полдень. Радио DFM.

0: Все для сварки вместе одном. Называется «Вером». Качественное сварочное оборудование. Полуавтоматы, инверторы, аппараты плазменной резки, расходники и комплектующие. Компания «Вером». Комсомольская, 4. Телефон 54-67-48.
1: Впервые в Вологде шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото-фристайл. На
2: плюс. Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: Каждый будний вечер на радио ДФМ.
1: ДФМ. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening Show.
1: On DFM.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Самый страшный момент, я уверена, что у каждого из вас, он хоть раз в жизни был, это когда ты спишь или ложишься, знаете, уже дремота такая, ты уже сон, в этом стиралку не разгрузила.
0: Шоу с естественным интеллектом.
1: Ну, знаете, я что думаю, ну пусть он не заполняет вазы, ваш муж, главное, чтобы заполнял холодильник. Это все-таки самое главное. Если он с этой задачей справляется, цветы мы ему прощаем.
0: This is Evening Show on DFM. Шоу Юлии Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. Реклама.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.

0: 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Актуализация 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
2: Конфеты

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир. Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
4: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
6: Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
7: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич М70» и «Москвич М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
8: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на москвич.м.ру. Реклама АО ПТ. Не оферта.
9: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ» Сбербанка. Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
10: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайты на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 15+.
11: А дальше тусовка
12: on DFM.
11: Потому что радио DFM.

0: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями, возможен дождь с грозой. Вечером температура воздуха плюс 17, ночью до плюс 12. Завтра также облачно с прояснениями до плюс 22, без осадков.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
3: Ремонт и обслуживание китайских авто. 503773. Если сервис, то S-сервис.
4: Всем заправляет «Авангард». Сейчас найдем ваш вариант. Выгода до 200 тысяч рублей по трейд-ин. До 300 тысяч для льготных категорий граждан. До 500 тысяч на обновленный модельный ряд «Хавайл». И рассрочка! Автосалон «Авангард». Официальный дилер «Хавайл». Вологда, Каприцовская, 1. Подробности по телефону 550321.
5: Предложение действительно до конца месяца. Кредит предоставляет банк «Альфа-Банк АО». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Замена масла в АКПП и вариаторе. Курс авто 2020-17. Курс авто. Диагностика и ремонт тормозной системы. Курс авто 2020-17. Курс авто. Работаем с НДС.
7: Настоящие рамные внедорожники «Тэнк» уже в Вологде. «Тэнк Мартен». Окружное шоссе 33. 75-57-57.
8: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.
9: Последняя распродажа июля на стройландия.ру. Только с 24 по 26 июля скидка 15% на все. Подробности акции на сайте и в приложении. Стройландия. Для дома и больше.
10: О, стройландия.ру. 460961. Город Оренбург. АЭС автоматики 28А. ОГРН 112-565-804-3961.
11: В люксе?
12: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
11: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
13: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной, 7, от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
14: Зависает видео? Тормозят игры? Базанет дарит настоящую скорость. Мгновенная загрузка, стабильное соединение и честные тарифы без скрытых условий. Интернет, который работает на вас. Подключайтесь прямо сейчас. Звоните 8 800 550 2500. Базанет. Быстрый интернет для больших дел.
0: Телефон рекламной службы Радио DFM в Вологде. 70 72 82. DFM.
15: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет.

Радио DFM. DFM. В Москве 13 часов. Радио DFM.

0: Какие такие бойс-бенды больше всего сейчас обсуждают в России?
1: Любопытно.
0: Так, например, среди отечественных мальчуковых групп больше всего упоминаются «Ласковый май» и «Дискотека Авария». А вот среди зарубежных – BTS и, конечно же, Backstreet Boys. Сколько же слез было пролито девчонками в 90-х из-за этой песни, да и не только. Достаточно было просто взглянуть на стену с их плакатом, и все начиналось по новой. И пока вы сладострастно предаетесь ностальгическим воспоминаниям, я, Артем Скоробогатый, попрошу вас не профукать розыгрыш нашего фирменного приза. Фейк или не фейк? Вот в чем вопрос.

0: Я обязательно расскажу о том, что происходило в этот же день, но только в прошлом, а пока самое время поговорить с Леонидом, который находится в автомобиле, видимо. Леонид, здравствуйте.
1: Доброго дня.
0: Да, я же угадал, вы в автомобиле?
1: Так точно.
0: Куда путь держите, уважаемый?
1: Работаем.
0: Хорошее дело. Время отвлечься. Буквально на парочку минуточек, тем более, что есть возможность выиграть наш фирменный приз. Игра называется Fake News. У меня для вас уже готовы ли они три новостных заголовка, которые прямо сейчас я друг за дружкой вам озвучу. Ну а вы, если определите правдивость хотя бы двух из них, гарантированно его получаете собственное пользование. Итак, в следующем летнем сезоне, Леонид, жители крупных городов смогут без какой-либо доплаты обменять свой легковой автомобиль на электросамокат или другое средство индивидуальной мобильности. Как вы считаете, правдивый заголовок или нет?
1: Ну, если в качестве залога, возможно, да, но если прямо вот обменять, ну, навряд ли кто-то согласится.
0: В России предложили штрафовать магазины за неодетые манекены.
1: Ну, это могут.
0: Психологи заявили, что бездельничать очень даже полезно для здоровья.
1: Эти тоже могут.
0: Да и с победой тогда! Что уж тут греха таить! С победой, уважаемый Леонид! Вы большой молодец!
1: Круто.
0: Потому что мне даже не придется подводить итоги, ибо вы везде и во всем оказались правы! Ваш приз теперь официально оказывается у вас в кармане, точнее наш фирменный. Ну и осталось время на ваши фирменные приветы. Хотелось бы послушать.
1: Да, без проблем. Всем огромный привет. Всем, кто слушает DFM, те самые классные ребята, самые позитивные, жизнерадостные. И ничто никогда нам не испортит настроение, только сбой в радиоволне.
2: Реклама на DFM.
3: Мам, мне было не страшно.
4: Ваш ребенок боится лечить зубы? В DaVinci Kids мы лечим детей во сне. Пока малыш спокойно спит, опытные специалисты контролируют его состояние. Без страха, без неприятных воспоминаний. Для малышей с 1 года DaVinci Kids. С заботой о здоровье ребенка и спокойствии родителей. Вологда, школьный переулок 1. Телефон 700306. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
5: Впервые в Вологде шоу «Каскадеров». С 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото-фристайл.
6: Где купить с особой выгодой микроволновку, утюг, чайник, пылесос? Предложений много, выбор очевиден. Стоково.ру. Бытовая техника по низким ценам. Стоково.ру. Торговый центр «Аксон», территория «Стройдвора».
5: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде 70 72 82.

0: Радио ДФМ не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Мой шоу. Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Поведают о новых позах в йоге.
1: Ну, кстати, я делаю дома виньясу. То есть...
2: Простите? Excuse me?
1: Виньяса.
0: И позволить себе чуточку больше.
1: Дамы и господа, топовый певец и крутой танцор Джейсон Деруло.
2: Да я его на машине катал.
1: Да.
0: А также бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
1: Только на радио DFM.
0: Реклама. Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич М70» и «Москвич М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
3: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «MossKvich.DFSM.ru». Реклама АО «ПТ» не оферта.
4: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Оксадиция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Будь в прайме этим летом. Скидка до 40% на инжирные персики в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
3: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. УГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. УГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 24 по 25 июля 2026 года включительно.
4: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
1: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 15+.
5: Welcome back, and right now.
1: А теперь тусовка.
5: On DFM.
6: DFM.

0: Ну что, друзья, товарищи, прямо сейчас предлагаю такие всем вместе перевернуть календарик и попытаться вспомнить, что же такого любопытного происходило в этот же день, но только в прошлом. Итак, в 1783 году в Санкт-Петербурге построили Большой театр, который впоследствии получил название Мариинского. В 1923 в Москве на базе больницы графа Шереметьева открылся Институт травматологии и неотложной помощи, который через некоторое время переименовали в Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Склифосовского. А в 1980-м с российского космодрома запустили корабль «Союз-37». В составе экипажа которого в космос отправился первый космонавт из Азии, вьетнамец Фам Туан.
1: Молодец, красавчик!
2: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями, возможен дождь с грозой. Вечером температура воздуха плюс 17, ночью до плюс 12. Завтра также облачно с прояснениями до плюс 22, без осадков.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: автомобили «Лада» у официального дилера «Автоэкспресс Вологда». Приезжайте и забирайте вашу «Ладу» с выгодой почти 600 тысяч рублей. «Автоэкспресс Вологда». Железнодорожная, 50В.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» с учетом максимальной выгоды по программе «Трейдинг» и 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено, действует до конца месяца. Не является офертой. Оцените свои финансовые возможности и риски.
2: Не госпрограмма? Ну а что же? Очень на нее похоже. В автосалоне «Авангард» выгода до 300 тысяч рублей на новые автомобили «Хавейл Джолион» и «Хавейл М6». Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Телефон 55-03-21. Для семей с двумя и более детьми, работников медицинских и образовательных организаций, военнослужащих, участников СВО и их семей. Приложение действует до конца месяца. Не оферта. Подробности в автосалоне.
3: Ремонт и
4: обслуживание китайских авто. 503773. Если сервис, то S-сервис.
5: Настоящие рамные внедорожники «Тэнк» уже в Вологде. «Тэнк Мартен». Окружное шоссе 33. 75-57-57.
6: Диагностика и ремонт подвески. Курс авто. 20-20-17. Курс авто. Работаем с НДС. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Курс авто. 20-20-17. Курс авто. Работаем с НДС.
7: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
8: Акция действует до конца июля.
9: В люксе?
10: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
11: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
12: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82.
13: Радиоканал «ДФМ Вологда» для лиц старше 12 лет.

«Ты не одинок» вместе с Радио ДФМ. В аэропорту Пулково, дорогие друзья, рассказали о необычных находках. За первые полгода пассажиры забыли в терминале больше 15 тысяч предметов, и самыми необычными из них оказались бюст древнегреческой богини, 5 кубков, топор и бензопила. Жуть! У нас тоже есть для вас кое-что необычненькое. На очереди игра «Что было дальше?». По моей команде, пожалуйста, первыми дозванивайтесь в студию, отгадывайте концовочку новости и выигрывайте наш фирменный приз. Всем бодрого доброго! У микрофона по-прежнему Артем Скоробогатый. Желаю вам легкого рабочего дня. Да и много не работайте, и мало тоже.

0: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт Вани Дмитриенко твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
1: Собрался купить новый диван, а цены как в музее? Есть решение. Замени обивку на старом диване. Верни ему первозданный вид. У фабрики «Диван Креслович» отличные мастера и многолетний опыт. Все честно. Договор, гарантия и безупречный клиентский сервис. Твоя экономия при перетяжке мебели до 50%. Зачем платить больше? Звони 8-953-503-8181. Фабрика «Диван Креслович».
2: Ищешь

0: Первые в Вологде. Шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ Рио. Опасные трюки, монстр трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото фристайл. Переходи на электротехнику. Электрические скутеры, самокаты, байки, велосипеды. Зарядил от розетки и поехал. Магазин Tesla Coil. Новгородская 2А. Правый цоколь.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70 72 82.

0: DSM Radio.
1: Best tracks of the week.
2: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
3: Number three.
4: Тройку лучших прошлой недели открыл трек Broken Strings. Это Алан Уокер, Изабел Малкман и Кэтрин Райан.
2: Второе место.
3: Number two.
4: Серебряным призером тогда стал трек New Religion. Это Bebe Rexha и Faithless.
2: Первое место.
3: Number one.
4: А вот главным треком прошлой недели оказался Body Talk, Али Фабан и Рене Миллер.
2: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит в эту субботу? 15 на радио DFM.
1: DFM Top 30. DFM.
2: Реклама. Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей. Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и услуг. И с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.
5: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.

0: 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентизм 16 августа, подобный на Туту, только 6+.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
2: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
3: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
8: Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/video. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
9: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
10: А дальше тусовка.
11: On DFM.
10: Потому что

0: Ну что, ни дня без повода, как говорится. Давайте-ка, дорогие друзья, коротенечко попробую вам рассказать, что же сегодня такого можно отметить. А отметить сегодня можно день загадывания желаний или же праздник тормоза. И целые сутки тормозить. Но только как? Решите, пожалуйста, сами. За рулем на светофоре или с ответами на вопросы.
1: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями. Возможен дождь с грозой. Вечером температура воздуха плюс 17, ночью до плюс 12. Завтра также облачно с прояснениями до плюс 22, без осадков.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на DFM.
4: Все для сварки вместе одном. Называется «Вером». Качественное сварочное оборудование. Полуавтоматы, инверторы, аппараты плазменной резки, расходники и комплектующие. Компания «Вером». Комсомольская, 4. Телефон 54-67-48.
5: Жаркие летние цены в садовых центрах «Стройландии». Барбарисы по цене от 599 рублей. Многолетники по цене от 149 рублей. Пусть ваши сады будут красивыми. Только с 1 по 31 июля. Подробности акции в наших садовых центрах. «Стройландия». Для дома и больше.
6: В люксе?
7: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
6: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
8: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Сергей Лазарев, звери. Жми больше всех на этой неделе. И тур на концерт Вани Дмитриенко твой. Лови свой крутой билет по будням в 14:00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
9: Настоящие рамные внедорожники «Тэнк» уже в Вологде. «Тэнк Мартен». Окружное шоссе 33. 75-57-57.
10: Зависает видео, тормозят игры. Базанет дарит настоящую скорость. Мгновенная загрузка, стабильное соединение и честные тарифы без скрытых условий. Интернет, который работает на вас. Подключайтесь прямо сейчас. Звоните 8 800 550 2500. Базанет. Быстрый интернет для больших дел.
11: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде. 70 72 82. DFM.
1: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет.
12: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
1: D-News. На DFM.
13: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. В Вологде прошло первое обсуждение будущего благоустройства территории вдоль реки Содомы в Вологде. Патриотическое кино покажут в Вологде. Порядка 2 миллиона рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. В Вологде прошло первое обсуждение будущего благоустройства территории вдоль реки Содомы в Вологде. Пространство победило в народном голосовании проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и теперь будет благоустроена в следующем году. Специалисты предлагают сохранить природную составляющую территории и подчеркнуть ее рельеф. Архитектурная гипотеза предусматривает сеть пешеходных дорожек. Предварительный проект также включает современное освещение, городскую мебель, навигацию, детские игровые и комплексную спортивную зоны. Патриотическое кино покажут в Вологде. 25 июля в кинотеатре «Ленком» состоится показ советской драмы «Калина Красная» и короткометражного фильма «Русский реактор» от Всероссийского мотоклуба «Ночные волки». Показ советского фильма начнется в 11 часов. Картину «Русский реактор» Вологжанам покажут в 21 час. Сеансы пройдут в рамках всероссийского мотопробега «Москва-Вологда-Кириллов-Ферапонтово». Событие объединит более 200 представителей мотокультуры. Мероприятия организованы в рамках событийного проекта правительства Вологодской области «Лето русского севера» для лиц старше 12 лет. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному продовольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда.рф.
3: D-News.
14: Радио DFM.
15: Для лиц старше 12 лет.

0: До актуальных нашинских новостей, то госуслуги тут решили превратить в полноценную соцсеть. На портале планируют добавить семейные чаты, сообщества по интересам и новостную ленту. Так что внутри сервиса теперь можно будет не только получать услуги, но и общаться. Главное, знаете ли, чтобы не было так.
1: Что началось-то, ну? Нормально же общались.
0: На очереди игра «Слово дня». Играйте и выигрывайте наш фирменный приз, если вы настоящий грамотей. Ну, а если нет, то тоже играйте. Чем бог не шутит. Как только услышите, в общем, мой призыв, тут же дозванивайтесь в студию. Отгадывайте правильное ударение в слове и забирайте его себе. Всем здрасте, мордасти. Меня по-прежнему зовут Артем Скоробогатый. Объявляется небольшой перерыв.

время показать свои знания по русскому языку и выиграть наш фирменный приз, и не иначе. Дозванивайтесь в студию прямо сейчас. Плюс 7-495-956-101-2. Выясним, кто тут из нас грамотей.

0: Итак, дорогие друзья, давайте поприветствуем в прямом эфире на радио DFM Грамотея Виталия. Виталий, здравствуйте. Где вы, Виталий? Я вас не слышу, господи боже мой. О, во, слава богу. Почему у нас не прозвучали аплодисменты? Сейчас мы это исправим. Виталий, вам аплодисменты.
1: Прикольно.
0: Теперь все корректно. Виталий, вспомните, что было по русскому языку?
1: У меня был честно заслуженный трояк.
0: Спасибо. Спасибо огромное за смелость, как выясняется, и за честность. Давайте попробуем и посмотрим, насколько он был твердый. Вот вам новостной заголовок, Виталий, внутри которого для вас предательский или нет, мы сейчас это узнаем. Скрывайте слово, где вам надобно бы правильно поставить ударение. Если все хорошо, то все хорошо, с нас фирменный приз. Если нет, то с вас фирменные приветы. Договорились?
1: Окей.
0: Орнитологи напомнили, что нельзя кормить птиц хлебом, так как он в их желудке превращается в клейкую массу, которая не переваривается и вызывает заворот или заворот кишок. Виталий, выбирайте.
1: Заворот или
0: заворот. Или заворот.
1: Заворот, наверное.
0: Да не наверное, заворот. Точно. Не наверное, а точно, Виталий. Мне представляется, что это было достаточно просто, потому что слово-то на слуху. Вот я, если честно, чаще слышал заворот. А вы что?
1: Да я вообще впервые такой.
0: А, серьезно? Тогда вы просто угадали. Ну, Виталий, с тройбаном, красавчик вы.
1: Удар... Не, я логически мыслил, заворот, это, а заворот это я представил как заворотами, значит.
0: Ну, как бы то ни было, ваша логика сработала. У данного слова есть два значения. Давайте разбираться. Поворот и болезненное состояние. В первом случае ударение ставится на последний слог, а вот во втором – на первый. И так как в данной ситуации речь идет именно о состоянии, соответственно, правильно говорить еще раз. Как, Виталий?
1: Заворот.
0: Да. Да. Виталий, вы... Большущий молодец, а значит, грамотей с троебаном. Как бы то ни было, мы дарим вам наш фирменный приз, а вы передаете свои фирменные привет.
1: Всем привет! Друзья, хорошего настроения, легкого ветра по жизни, лайтового дней летних. Осталось еще впереди месяц август. Кайфуем, оттягиваемся.
0: Вы услышали? Я, да.
2: Реклама на DFM. Полный спектр услуг УЗИ на аппарате экспертного класса. Оперативная, качественная и точная диагностика в кратчайшие сроки и без вреда для организма. В медицинском центре «Магнит Плюс». Звоните 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Мам, мне было не страшно.
4: Ваш ребенок боится лечить зубы? В Da Vinci Kids мы лечим детей во сне. Пока малыш спокойно спит, опытные специалисты контролируют его состояние. Без страха, без неприятных воспоминаний. Для малышей с 1 года Da Vinci Kids. Заботой о здоровье ребенка и спокойствии родителей. Вологда, школьный переулок 1. Телефон 700306. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Вологде. 70 72 82.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening show.
1: On DFM.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Чувствуете запах? Запах чувствуете? А это запах шашлыка тех, кто уже доехал до дачи.
0: Шоу с естественным интеллектом.
1: Ученые доказали, что наибольший стресс женщина испытывает, когда ее называют женщиной.
0: This is
2: Evening Show
0: on DFM. Шоу Юлии Пого. Сегодня начало 18.00 на радио DFM. Реклама.
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
5: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японская АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.

0: Великолепные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: SsangYong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
2: Возможно, максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
3: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе МИРПАС, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы МИР. Имеются ограничения.
5: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
6: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: Скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Актадиса лишь на 20 подобный на туту.ру6+.
1: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
2: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
4: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
5: Welcome back, and right now.
6: А теперь тусовка.
5: On DFM.
6: DFM.

0: города. При поддержке проекта «Лето в Москве».
1: Что же, перед тем, как попрощаться с вами до завтра, давайте-ка расскажу о том, о чем еще сегодня мог вам рассказать, но не рассказал. Итак, стало известно, что в историческом здании верного депо на Комсомольской площади откроется новое культурное пространство для отдыха москвичей и гостей столицы. Само сооружение переоборудуют под выставочные павильоны, где можно будет проводить различные там тематические экспозиции, а во внутреннем дворе создадут территорию для сезонных мероприятий. В теплое время года там будут устраивать ярмарки, ну а зимой праздничные новогодние программы и концерты.
2: Потрясающе!
1: Помимо этого, милочка, преобразится и территория вокруг. От метро Комсомольская до гастрономического кластера депо проложат прогулочную зону с разноуровневыми террасами и верандами, а крайнюю платформу и пути Казанского вокзала, которые сейчас не используются, превратят в музей современной рельсовой техники.
3: Замечательно.
1: Пожалуй, на этом на сегодня у меня все. Здесь был Артем Скоробогатый, это моя настоящая фамилия, не скучайте. Ну и...
4: До скорого.
0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
5: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями. Возможен дождь с грозой. Вечером температура воздуха плюс 17, ночью до плюс 12. Завтра также облачно с прояснениями до плюс 22, без осадков.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
6: Реклама на DFM.
7: В Чанган-центр Вологда на окружном шоссе 8А началась распродажа склада новых автомобилей Чанган и всего тестового парка Юни с выгодой до 40%. Узнать цену, посчитать платеж по телефону 535353.
8: Предложение ограничено до конца июля.
9: В люксе?
10: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
9: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
11: Ремонт и обслуживание китайских авто. 503773. Если сервис, то S-сервис.
12: Впервые в Вологде шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ Рио. Опасные трюки, монстр трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото фристайл.
13: Переходи на электротехнику. Электрические скутеры, самокаты, байки, велосипеды. Зарядил от розетки и поехал. Магазин Tesla Coil. Новгородская 2А. Правый цоколь.
14: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82.

Лето, жара, солнце, вот бы еще не на работе сидеть, да, а прогуляться, вообще красота. Чего не хватает? Ну, конечно, конечно, мороженого. Но с этим главное не перегнуть, как вот парень в Ульяновске сделал, он там украл 13 килограммов, внимание, алкогольного мороженого и съел все в одного. Поймали его, конечно, причем искали по запаху, судя по всему, учитывая, что мороженое алкогольное. Ну и теперь понятно, почему говорят веселый мороженчик, ясно, чего он веселится. Привет, ребята, здесь Женя Кротов. У нас, как обычно, классный час музыки, ну и морозить долго не буду. Совсем скоро мы поиграем, и кто-то из вас получит наш мерч. Готовьтесь участвовать и слушайте трек под названием «Talk to you».

0: проверенный трек про страну, который, кстати, вообще в честь экватора назван, из испанского языка. Вот, пожалуйста, стоит им только чемпионат мира выиграть, так все теперь на испанском, да? Но нет, друзья, но у нас здесь неважно, как вы, в общем-то, на каком языке говорите, ну, если это не русский, тогда мы с вами будем определять, кто из вас более достойный в том, чтобы завоевать наш фирменный мерч. Да, друзья, будем бороться за него уже совсем-совсем скоро. И неважно, как у вас жарко, если вдруг нашу фирменную термокружку выиграете, сможете охладиться. Главное, ловите момент. Я совсем скоро снова здесь появлюсь и скажу: звоните нам, ну и после этого нужно будет всего лишь набрать первый дозвонившийся и получит шанс. +7 495 956 1012. Такой у нас номер. Дерзайте, друзья, и пусть у вас все получится.
1: Реклама на Дифа.
2: Все для сварки вместе одном. Называется «Вером». Качественное сварочное оборудование. Полуавтоматы, инверторы, аппараты плазменной резки, расходники и комплектующие. Компания «Вером». Комсомольская, 4. Телефон 54-67-48.
3: Мам, мне было не страшно.
4: Ваш ребенок боится лечить зубы? В DaVinci Kids мы лечим детей во сне. Пока малыш спокойно спит, опытные специалисты контролируют его состояние. Без страха, без неприятных воспоминаний. Для малышей с 1 года DaVinci Kids с заботой о здоровье ребенка и спокойствии родителей. Вологда, школьный переулок 1. Телефон 700306. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
5: Замена масла в двигателе. Бесплатно. В «Курс авто» 2020-17. «Курс авто». Компьютерная диагностика и автоэлектрик. «Курс авто» 2020-17. «Курс авто». Работаем с НДС.
6: Акция действует до конца месяца.

Подробности по телефону Вологде 53 55 88. Окружное шоссе 53. Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70 72 82.

Ой, да там выиграть невозможно, там уже кто-то позвонил, все забрал, призы уже распределены. Нет, друзья, возьмите, попробуйте. Возможно, выиграете именно вы. Ну, по крайней мере, первый дозвонившийся, скорее всего, выиграет. +7 495 956 1012.

0: нас и должен был сначала Станислав, он постеснялся участвовать. Потом Дмитрий буквально вот за несколько секунд до нашей игры взял и скинул. Но, может быть, среди вас смельчак найдется прямо сейчас? Звоните нам, друзья, плюс 7495-956-1012. Поиграем вот буквально с первым дозвонившимся. И, возможно, именно этот человек у нас заберет наш фирменный мерч. Я думаю, такая память сегодняшний день точно подчеркнет и что-то приятное принесет. Не только хорошую музыку, не только хорошую погоду, потому что лето, ну еще и, возможно, даже приз. Ну ничего, если вдруг кто-то постесняется, в следующем часе найдется участник, я в этом абсолютно убежден, там мы тогда поиграем. Нет, никто не хочет. Ну ничего, друзья, тогда ровно через час мы с вами снова поиграем, и снова как кто-то из вас получит шанс. Главное не стесняться, главное, в общем-то, верить в свою победу, и она точно придет. Ну а пока поехали дальше слушать музыку.
1: Реклама на Дифа.
2: В Чанган, центр Вологда, на окружном шоссе 8А, началась распродажа склада новых автомобилей «Чанган» и всего тестового парка «Юни» с выгодой до 40%. Узнать цену, посчитать платеж по телефону 535353. Предложение ограничено до конца июля.
3: Последняя распродажа июля на стройландия.ру. Только с 24 по 26 июля скидка 15% на все. Подробности акции на сайте и в приложении. Стройландия. Для дома и больше.
4: ООО «Стройландия.ру». 460961. Город Оренбург. АЭС «Автоматики» 28А. ОГРН 112-565-804-3961.
5: В люксе?
6: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
7: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
8: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.
9: Впервые в Вологде шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото фристайл.
10: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.
11: Где купить с особой выгодой микроволновку, утюг, чайник, пылесос? Предложений много, выбор очевиден. Стоково.ру. Бытовая техника по низким ценам. Стоково.ру. Торговый центр «Аксон», территория стройдвора.
12: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Лето продолжается, друзья. У нас четверг, 23 число, уже завтра пятница. Выходные не за горами, это радует. Давайте посмотрим, какие праздники нас радуют еще и сегодня. У нас отмечается день бла-бла-бла. Он посвящается, видимо, тем, кто любит высказывать свое вот это важное мнение в любой ситуации. Также сегодня празднуется Всемирный день китов и дельфинов. Роскошные, конечно, создания, пока не почитаешь некоторые факты о них. А также день дачника, друзья. Если планируете как-то весело провести свой вечер, вот теперь вы еще знаете где. Конечно, вместе с нами здесь. Всем привет, это Жень Кротов, у нас новый час. И, конечно, еще один розыгрыш мерча. В прошлом часе люди постеснялись поучаствовать, человек скинул трубку. Возможно, в этом кто-то из вас наберется смелости и все-таки сможет победить, забрать себе приз. Ждите, скоро узнаем.
1: Реклама. Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
4: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 кг. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
5: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир. Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
8: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
9: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Турмоторрус».
10: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
11: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
12: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
13: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
14: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
15: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также и на информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
16: Welcome back, and right now...
17: А теперь тусовка.
16: On DFM.
17: DFM.

0: Анна, это Инна, девушка, которая и раньше выпускала треки, которые уже можно назвать, да, такими любимыми давно, и сейчас тоже делает. И, к слову, напомню, что и проверенные треки, да и вообще многие другие вы можете послушать у нас на сайте dfm.ru. У нас есть наши интернет-станции, посвященные разным музыкальным направлениям. Вдруг вы не знали, как можно занять себя, если вдруг радио не ловит, вот теперь знаете, можете послушать там. Ну и, кстати, наше мобильное приложение, это тоже возможно сделать. Но мы здесь в ближайшее время не только об этом будем думать, будем еще и разыгрывать мерч. Если хотите за него побороться, ловите в эфире мой призыв позвонить, ну и делайте это. Плюс 7-495-956-1012.
1: Реклама на Дифа.
2: Когда купить машину, чтобы не встрять с бензином? Задачка. Всем заправляет «Авангард». Комфорт клиента – наш формат. При покупке «Хавейл» вы гарантированно получаете полный бак. Автосалон «Авангард». Официальный дилер «Хавейл Сити». Вологда. Каприцовская, 1. Предложение действительно до конца месяца. Подробности по телефону 55-03-21.
3: Потери мощности, дымный выхлоп, повышенный расход – это сигналы топливной системы. «Дизельмастер» профессионально ремонтирует ТНВД, форсунки и насос-форсунки любых дизелей. Диагностика на современных стендах, гарантия на все работы. Звоните прямо сейчас и убедитесь сами. «Дизельмастер», город Вологда, Мудрова, 33, телефон 50 50 19.

0: от 592 тысяч рублей. Только у официального дилера «Мартен Лада». Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону в Вологде. 53 55 88. Окружное шоссе 53. Замена масла в АКПП и вариаторе. Курс авто. 20-20-17. Курс авто. Диагностика и ремонт тормозной системы. Курс авто. 20-20-17. Курс авто. Работаем с НДС.
1: Настоящие рамные внедорожники «Тэнк» уже в Вологде. «Тэнк Мартен». Окружное шоссе 33. 75-57-57.
2: Фасад стареет? Не беда! Сайдинг решит все на года. Профиль-центр. 54-54-54.
3: Он напоминает стук дождя по черепице и яркие неоновые улицы Бангкока. Кисло-сладкий, пряный. Разгадайте вкус Таиланда. Попробуйте пиццу и пасту том-ям.
4: Впервые в Вологде шоу каскадеров с 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото-фристайл.
5: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: Радио ДФМ не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Мой шоу. Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Разбудят кого угодно.
1: Ого! Слушай, мы снова будем бабушку.
2: Наша традиция уже.
1: Да, прошу разбудить мою бабушку. Она немного сонная.
0: И сообщат неочевидное очевидно.
2: Если тебе пообещали в Москве вид на океан, тебя обманывают.
0: А также бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
3: Только на радио DFM.
0: Реклама.
4: Вернем на карту, вернем рублями на твою карту 10%. Вернем рублями.
5: Мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ВАО. 0+.
6: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель и японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кетчупы, соусы Хайнц в ассортименте 109 рублей с 23 по 29 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
8: в ленте.
6: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торос с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
7: Указано максимальное выгоды с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и в официальном.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Будь в прайме этим летом. Скидка до 40% на инжирные персики в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. УГРН 101-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. УГРН 117-784-726-16-02. 6+. Общий срок проведения акции с 24 по 25 июля 2026 года включительно.
2: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
3: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
4: И вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
5: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
6: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
8: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
9: А дальше тусовка.
10: On DFM.
9: Потому что радио DFM.

0: постеснялся и никуда не убежал. Его зовут Дмитрий, он с нами на связи. Давайте пообщаемся. Дим, привет.
1: Привет, всем привет.
0: Привет, привет. Ты у нас из города Набережные Челны. Давай рассказывай, как у тебя вообще настроение? Что оно у тебя поднимает его?
1: Настроение, да, было и так замечательно.
0: Ой.
1: До того, как дозвонился на радио DFM, оно стало прям вообще на высшем уровне.
0: Будем надеяться, что сможем еще как бы зафиксировать в этом положении твое настроение тем, что ты выиграешь у нас сегодня, наш мерч. Будем на это надеяться. Давай я тебе объясню правила. Дим, все очень просто. Игра называется «Ассоциативный ряд». 30 секунд. И давай тебе нужно будет сказать 14. Нет, много. Давай 12. 12 ассоциаций на определенную тему. Тема... Вообще, кем ты работаешь, скажи, пожалуйста?
1: Я работаю в сфере строительства.
0: Да ну!
1: Да.
0: Никто не поверит, мне надо менять. У меня была тема стройка. Слушай, давай я изменю тему. Никто не поверит никогда. Скажет, что подкрутил. Я просто в окно смотрю, у нас стройка. Я такой, ну пусть будет. Пусть будет стройка. Ну нет, давай другую какую-нибудь. Нет, давай так. 15 слов, но тема стройка. Согласен?
1: Пожалуйста.
0: Давай, давай, отлично. 15 слов, тема стройка. Твои 30 секунд начинаются прямо сейчас. Дим, я желаю тебе удачи, это много, поехали.
1: Спасибо, Дим.
0: Мы начали.
1: Цемент, ага, цемент, прораб,
0: да.
1: ОПГС,
0: да.
1: Кран, самосвал, фронтальный погрузчик, блоки, кирпич, раствор, брусчатка, газон,
0: да.
1: Ландшафтный дизайн, проект, крыша,
0: да.
1: Перемычки, плиты.
0: Да, на голову надеть надо любому строителю.
1: Каска.
0: Каска, конечно. Да слушай, ты даже больше набрал. Дим, я тебя поздравляю. Красивая игра, красивая победа. Ну и приз. Ну, красивый, некрасивый, сам оценишь, но тоже твой. Поздравляю. Поздравляю, Дим.
1: Спасибо.
0: Время
1: спасибо.
0: Передать приветы сейчас.
1: Ага. Ну, привет всем Москве. Привет всей команде любимого, самого вообще лучшего радио DFM.
0: Вот,
1: особенный
0: спасибо.
1: Привет ведущим радио DFM. Самые классные, самые крутые.
0: Самые крутые слушатели у нас.
1: Да, а вы у нас самые крутые ведущие. Хочется почаще слышать вас в эфире. Всех вас очень люблю. Вы самые лучшие.
0: Дим.
1: Спасибо вам.
0: Я тебе сейчас два приза отдам за такие теплые слова. Спасибо тебе. Оставайся на связи, расскажу, как забрать этот самый приз. Ну, а если вы, друзья, хотите за него тоже побороться, встречайте далее Юлю Погоди, Дим Попова. У них попытайтесь выиграть, у них тоже появится такой шанс.
2: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями. Возможен дождь с грозой. Вечером температура воздуха плюс 17, ночью до плюс 12. Завтра также облачно с прояснениями до плюс 22, без осадков.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
4: Реклама на
2: В Чанган, центр Вологда, на окружном шоссе 8А, началась распродажа склада новых автомобилей «Чанган» и всего тестового парка «Юни» с выгодой до 40%. Узнать цену, посчитать платеж по телефону 535353.
5: Предложение ограничено до конца июля.
6: Винтовые сваи в профиль-центре. Собственное производство. Качество. Цена. 54-54-54.
7: Только до конца месяца. Ликвидация «Джили Атлас» в «Мартен» от 2 090 000 рублей. Гарантия 5 лет и набор дополнительного оборудования в подарок. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. «Джили Мартен». Вологда. Гагарина, 66. Подробности по телефону 51-77-77.
8: Тишина и уют. Новый жилой дом на пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
9: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Мешков
4: комнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. «Сокол» ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
9: Акция действует до конца июля.
10: Он напоминает стук дождя по черепице и яркие неоновые улицы Бангкока. Кисло-сладкий, пряный. Разгадайте вкус Таиланда. Попробуйте пиццу и пасту том-ям.
11: В люксе?
12: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
13: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
14: Ремонт и обслуживание китайских авто. 503773. Если сервис, то S-сервис.
15: Впервые в Вологде шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ Рио. Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото-фристайл.
16: Зависает видео, тормозят игры. Базанет дарит настоящую скорость. Мгновенная загрузка, стабильное соединение и честные тарифы без скрытых условий. Интернет, который работает на вас. Подключайтесь прямо сейчас. Звоните 8 800 550 25 00. Базанет. Быстрый интернет для больших дел.
17: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70 72 82.
18: Радиоканал ДФМ Вологда для лиц старше 12 лет.
19: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
20: Ди-Ньюс. На ДФМ.
21: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Памятник Василию Шукшину откроют в Вологде. Более чем 73 тысячам жителей Вологды досрочно подключили горячую воду. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Памятник Василию Шукшину откроют в Вологде. В рамках всероссийского мотопробега Москва-Вологда-Кириллов-Ферапонтово в Вологде состоится открытие памятника Василию Шукшину. Установка памятника запланирована на 25 июля. Бронзовая скульптура будет открыта у кинотеатра «Линком» на улице Пушкинской, 15. Памятник изготовлен на средства федеральной субсидии, которые выделены в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». Всероссийский мотопробег пройдет в период с 24 по 26 июля для лиц старше 12 лет. Более чем 73 тысячам жителей Вологды досрочно подключили горячую воду. Специалисты оперативно завершили текущие ремонты тепловых сетей на 11 котельных. Досрочный ремонт объектов позволил подключить к горячему водоснабжению раньше срока 846 домов. В Вологде продолжается подготовка к отопительному сезону. Самое крупное плановое отключение горячей воды сохраняется в центральном микрорайоне. Основные ремонтные работы завершатся до 12 августа. Ремонты идут на основе сформированного графика под постоянным контролем администрации города Вологды. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащих в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
20: Ди-Ньюс.
22: Радио Ди-ФМ. Для лиц старше 12 лет.

Радио DFM. В Москве 18 часов. Радио DFM.

0: Gentlemen, ladies and gentlemen, allow me to introduce Pago on DFM. Are you ready for showtime? 3, 2, 1, go!
1: Друзья, меня зовут Юля Пагой, работаю радиоведущей, и я такая же, как все. Я тоже. Что со мной никто? Извиняюсь. Кондиционеры. Вот, все. Я тоже могу не только поругать, но и похвалить матом, и тоже люблю смеяться до слез. Мы такие разные, но у нас много общего, мы обычные люди, и сейчас мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку. Здесь Дмитрий Попов.
2: Всем привет.
1: Напоминаем, друзья, на календаре 23 июля 2026 года. Это четверг, между прочим, завтра пятница. Ну, это так, как говорится, разгорячить немножечко нашу аудиторию. День дачника отмечают сегодня. Всемирный день китов и дельфинов. День Невской битвы. 786 лет прошло. А как вчера было? Как вчера? День мятного напитка. Международный день бла-бла-бла. День заливной тоски. Что-то как будто бы это заливная рыба. Вот она у нас ассоциируется с тоской, по-моему.
2: Какая, да? Гадость.
1: Гадость. Так, Антоний Громоносец сегодня и еще Антоний Рясочник. Сразу понятно, что всех Антониев надо поздравлять. Ну и еще, друзья, сегодня такой интересный праздник, день бесплатной услуги. Поэтому мы решили обсудить с вами следующее. Что вы делаете как профессионал, но вам за это не платят? Ну, у меня это, конечно, психолог.
2: О, да.
1: Вот, поскольку я фанат психологии, и действительно всю жизнь. Ну, и Юнг мой любимый мужчина, Фрейд немножко ему уступает, он как любовник. Вот, ну, в принципе, неплохо ориентируемся, как минимум. Дмитрий, что вы делаете как профессионал, но вам за это не платят?
2: Профессионально делаю кофе в нашей кофемашине в офисе, подношу на рабочее место, но, к сожалению, да, доплаты нет. Вот боюсь, что вот это вот, это как раз вот от этого кофе.
1: Да, кстати, кофе поганый, если честно. А, вы об этом как раз. Да, понимаете, дело в том, что он делает кофе, как-то так умудряется, что там остаются вот эти штучки. Ну, то есть, и потом вот где-то они везде остаются. Но все равно профессионально.
2: Да,
1: профессионально,
2: да.
1: Знаете, такое...
2: С дипломом специалист.
1: Салют. Как это называется? Бариста.
2: Вова.
1: Доморощенный. Друзья, обязательно пишите, что вы делаете как профессионал, но вам за это не платят. Мы с удовольствием озвучим в эфире и напоминаем наши координаты.
2: Принимаем ваши ответы в нашей группе Радио ДФМ ВКонтакте. Номер для сообщений 965-115-5-115.
1: Лучшему, как всегда, наша суперстильная фирменная, пафосная, я бы даже сказала, кружка DFM. Ladies and gentlemen, мы начинаем!
0: Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

0: Радио ДФМ. Будь ближе к тусовке. Жми на кнопки. Пиши в Максе. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама.
1: Будь в прайме этим летом. Скидка до 40% на инжирные персики в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. УГРН 101-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. УГРН 117-784-726-16-02. 6+. Общий срок проведения акции с 24 по 25 июля 2026 года включительно.
2: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
3: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи. Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
6: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
7: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
8: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
9: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
10: Действительно, до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторрус».
11: Конфеты.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
2: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
4: Welcome back, and right now. А теперь тусовка.
5: On DFM.
4: DFM.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Итак, друзья, закончился наш ужасный 9-й лунный день и стартанул прекрасный 10-й. День, честно говоря, замечательный. Вот. Энергия бурлит буквально. Как-то фонтан энергии появляется у людей. Бьет ключ.

Разлад, который начался сегодня, может пустить глубокие корни. Работать на износ в одиночку успех придет только через сотрудничество. Игнорировать семейные традиции и просьбы старших тоже вот ни в коем случае сегодня нельзя. А что можно и нужно? Навещать родителей, собирать семью за одним столом, начинать строительство дома или ремонт, мириться с теми, с кем были в разладе, изучать историю своего рода, составлять генеалогическое древо, сажать деревья, работать с землей. И сегодня вот хорошо заключать партнерские соглашения. Рукопожатие сегодня имеет огромную силу. О том подробнее, что нас ожидает в любви и бизнесе, мы расскажем чуть-чуть попозже.

0: А мы, друзья, сегодня обсуждаем, что вы делаете как профессионал, но вам за это не платят. Вот какие у нас сообщения есть уже. Копаю картошку в огороде. Пока все возятся, у меня уже 3 ведра стоит. Я топлю баню и парю как профи, пишет нам Евгений. Заморачиваюсь вейниками, маслами ароматическими и прочей-прочей историей. Мою баню никто забыть не может. Лучше всех готовлю шашлык. Это уже от Антона. Он всегда идеальный, я делаю в разных маринадах, экспериментирую. В общем, никогда не сгорает, всегда очень круто получается.
1: Красавчик.
0: Похвастался. А вы знаете, а я прекрасно и профессионально клею обои, но друзьям об этом никогда не говорю, а то припашут все как один.
1: Игнорирую людей. Талант, к сожалению, не оценен финансово, но очень помогает в жизни. Распытываю узлы и гирлянды. Даже это очень дело люблю, но никто, к сожалению, за это не доплачивает. Еще одно сообщение. Доедаю за детьми профессионально. Платят только едой, наличными никогда.
0: Взглядом могу послать куда угодно и кого угодно. Вы знаете, не хочу хвастаться, пишет нам Елена, но я лучше всех готовлю плов. Вот многие говорят, нет, невозможно дома плов классно приготовить и так далее. Прекрасно получается дома, на плите, идеально. И даже попробовал один узбек, пишет нам она, и вот сказал, что круто, круто, круто. Выслушиваю жену как психолог, профессионально стукаюсь об все углы и стенки, готовлю вторые блюда, вы знаете, ворчу еще профессионально. Если бы можно было, знаете, вот быть таким говнистым человеком, а тебе за это платят. Это так было бы удобно, потому что вот если бы это было профессией, многие нашли бы свой талант, свое призвание.
1: А, кстати, может быть, знаешь, в коллектив было бы удачно вот поселить какого-нибудь душнилу профессионального, который, вот знаешь, вот создает такую атмосферу в коллективе, вот именно нездоровую, а наоборот люди как-то вытягивают, потом делают эту атмосферу лучше. Вот надо таким людям
0: правильно,
1: как раз
0: доплачивать. Поэтому ты у нас есть, но мы заплачивать тебе не будем. Ты это делаешь просто так, понимаешь, по доброте душевной. Душнишь.
1: От этого иногда даже удовольствие.
0: Это правда. Да. Ну что, друзья, мы совсем скоро поиграем.
1: Проверим в этом часе вашу интуицию нашим методом тыка. Звоните прямо сейчас. Кто выиграет, получит нашу фирменную кружку. Телефон 8-495-956-112.
0: Ну ты быстро сказал, люди не успели. 8-495-956-112. Звоните прямо сейчас. Горячая линия.

0: надо считать.
1: В автосалоне «Авангард» обновлен весь модельный ряд автомобилей «Хавейл». Выгода по программе «Трейд-ин» до 200 тысяч рублей. «Авангард», Вологда, Каприцовская, 1. Подробности по телефону 55-03-21. Действует до конца месяца.
2: Внимание, внимание! Профиль-центр объявляет снижение цен на 3D-сетку для забора. Эстетично, надежно и недорого. Акция действительно до конца месяца. Профиль-центр. Кровля, фасад, забор. Звоните 54-54-54. 54.

0: Новая Нива Легенд от 681 600 рублей. Только у официального дилера Мартен Лада. Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону Вологде 53 55 88. Окружное шоссе 53. Диагностика и ремонт подвески. Курс авто. 20-20-17. Курс авто. Работаем с НДС. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Курс авто. 20-20-17. Курс авто. Работаем с НДС.
1: Настоящие рамные внедорожники «Тэнк» уже в Вологде. «Тэнк Мартен». Окружное шоссе 33. 75-57-57.
2: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.
3: «Стройотдел». Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Работаем по ценам прошлого сезона. «Стройотдел». Качество, которое видно. Предтеченская, 31, офис 414.
4: Все для сварки вместе одном. Называется «Вером». Качественное сварочное оборудование. Полуавтоматы, инверторы, аппараты плазменной резки, расходники и комплектующие. Компания «Вером». Комсомольская, 4. Телефон 54 67 48.
5: Он напоминает стук дождя по черепице и яркие неоновые улицы Бангкока. Кисло-сладкий, пряный. Разгадайте вкус Таиланда. Попробуйте пиццу и пасту том-ям.
6: Мам, мне было не страшно.
7: Ваш ребенок боится лечить зубы? В DaVinci Kids мы лечим детей во сне. Пока малыш спокойно спит, опытные специалисты контролируют его состояние. Без страха, без неприятных воспоминаний. Для малышей с одного года DaVinci Kids. Забота о здоровье ребенка и спокойствии родителей. Вологда, школьный переулок 1. Телефон 700306. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
8: Впервые в Вологде шоу «Каскадер». С 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумный багги, летающий через автомобили, авто и мото-фристайл.
2: Где купить с особой выгодой микроволновку, утюг, чайник, пылесос? Предложений много, выбор очевиден. Стоково.ру. Бытовая техника по низким ценам. Стоково.ру. Торговый центр «Аксон», территория «Стройдвора».
9: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: Вместе с нами Луиза из города Уфа. Луиза, добрый вечер.
1: Луиза.
2: Здравствуйте.
1: Приветствуем вас.
2: Да, да.
1: И прямо сейчас мы узнаем, какой у вас уровень интуиции. Самая главная задача – это отключить логическое мышление и полагаться только на внутреннее чутье. Вы готовы?
2: Хорошо.
1: Да, на старт. Внимание, погнали. Правда, что у морского ежа нет сердца?
2: Есть.
1: Ну, да или нет?
2: Нет.
1: Правда, что Шурин – это двоюродный брат?
2: Нет.
1: Правда, что Луна, как и Земля, тоже вращается вокруг своей оси?
2: Нет.
1: Правда, что музыкальный инструмент-треугольник по-другому называется трифон?
2: Нет.
1: Правда, что борщ получил свое название в честь растения борщевик?
2: Нет.
1: Отлично, прямо сейчас мы выясним уровень интуиции, и вот дадим вам одну возможность исправить ответ.
2: Да, давайте.
1: Ну так давайте, исправьте.
0: Да, в каком?
2: На последний, да.
1: Правда, что борщевик получился название в честь растения борщевик, вы считаете, что да?
2: Да.
1: Отлично, ну, тогда прямо сейчас мы узнаем, собственно, что у нас... Давайте немного поговорим с вами. Вы борщ готовите?
2: Да, конечно.
1: А где там борщевик?
2: Не знаю.
1: Просто вот мне логика важна, интересно. Как вот там борщевик вдруг возник?
0: Интуитивно.
1: Интуитивно, но ведь это же интуиция, понимаешь? Логика-то отрицает. Ну, давайте, ладно, услышим уровень.
2: Я думаю, древнее какое-то название.
1: Давайте узнаем уровень.
3: Ваш уровень интуиции равен 3.
1: 3. Молодец, это проходной вы. Балл, между прочим. Итак, правда, что у морского ежа нет сердца? Да. Вот если вдруг, например, вы хотите сказать мужчине, у тебя сердца нет, просто называйте его морским ежом. Он все поймет, а если не поймет, так ему и надо. Так, правда, что Шурин – это двоюродный брат? Нет, это брат жены. Правда, что Луна, как и Земля, тоже вращается вокруг своей оси? Да. Правда, что музыкальный инструмент треугольник по-другому называется трифон? Нет. И правда, что борщевик получился название в честь растения борщевик? Удивительно. Но это действительно так. Но только не в честь ядовитого, а съедобного сибирского борщевика. Давайте поаплодируем.
0: Луиза, аплодируем вам. Вы стали победительницей. Вручаем фирменную кружку от Радио ДФМ.
1: И, конечно, 10 секунд на все приветы.
2: Хочу передать привет своему любимому человеку, Азату, и своим детишкам, которые купаются. Все.

0: реклама.
1: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит-сервис. Заменим бесплатно.
2: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
3: А поехали всей семьей.
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
6: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
7: Лента.
8: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
10: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
11: «Мир». Каждый день в твоих руках.
12: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
13: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.

0: 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрис 16 августа, подробнее на туту, только 6+.
1: Сан Йонг, теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японская АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на KGM.ru.
2: Ловите лайфхак от семейку Каяк.
3: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
4: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки в школе.
2: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
5: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте акции совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
1: Сан Йонг, теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
5: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
6: А дальше тусовка.
7: On DFM.
6: Потому что Радио DFM.

0: давайте напомним тему, которую сегодня обсуждаем.
1: Что вы делаете как профессионал, но вам за это не платят?
0: О, твой напарник появился. Так. Я профессиональный зануда. Могу перезанудить кого угодно. Я профессионально ломаю стереотипы, провожу мозговые штурмы, исправляю ошибки воспитания и, в общем, учу общаться иногда кулаками. Но если родители не научили, значит, приходится мне гангстер какой-то.
1: Кстати, тоже зануда, наверное, та.
0: Разрушаю умы, а еще профессионально умею чинить фломастеры. Ну, кстати, такая, ну, способность, да. Я тоже умею. Я тоже умею профессионально чинить фломастеры. Нужно так штучку, значит, открыть, туда одеколончик налить.
1: Да-да-да.
0: И он все сразу начинает опять работать.
1: Как давно я не рисовал фломастером, я вот сейчас подумал.
0: Да, можно еще послюнявить. Тоже лучше получается. Сначала бледненько, а потом хорошо. Но это если он засох. Боже, почему мы говорим о фломастерах на полном серьезе? Так, я лучше всех меняю колеса, и этим многие пользуются. Никогда даже спасибо не скажут. Например, моя бывшая жена. Ну, знаете, бывшие жены вообще редко говорят спасибо бывшим мужьям. Поэтому тут чему уж удивляться.
1: Так, еще. Выступаю на всех мероприятиях абсолютно бесплатно ради своего творчества. Это Макс Ветер написал в группе Радио ДФМ ВКонтакте. От Надежды сообщение: профессионально и совершенно бесплатно могу выслушать. Кстати, талант, Надежда, талант, правда.
0: Вообще, люди, да, больше любят говорить, чем слушать, да. Поэтому хороший слушатель — это, между прочим, ценность. Ныряю бомбочкой в бассейн. Ой, почему-то, когда слышу про бомбочку, сразу вспоминаю туриста в Египте. Это было, по-моему, ну, какой-то там 11-12 год, когда по всем новостям, все уже забыли, а я помню, когда турист убил акулу попой. Вот этот вот заголовок такой гречащий, естественно. Я сразу думаю, что такое, что такое? А это пьяные туристы, значит, решили ночью искупаться в Красном море, а там нельзя ночью ни в коем случае вообще заходить в воду. Везде оповещение, везде. Но людям-то как бы зачем? И он прыгнул прям бомбочкой. На что-то очень твердое напоролся, а потом они увидели, что акула брюхом кверху лежит.
1: Повезло, повезло. Был бы в другом состоянии, не факт, чтобы...
0: Вот я... Нет, а если бы не бомбочкой? Я просто думаю, а если бы не бомбочкой? Понимаете, то есть вот на самом деле, как оправдано вот это название в данном случае? Так, я профессионально тащу по жизни кучу, ну, скажем так, людей, которые не особенно... Там слово такое матерное.
1: Но я не выкинешь из песни.
0: И я даже не понимаю, как его вот с матерного перевести на нематерный. Вот я прям не понимаю. Обалдуев, вот.
1: Обалдуев. Есть же, конечно, богатый русский язык.
0: Значит, выношу мозг профессионально. Ну, знаете, тут мы могли бы посоревноваться.
1: Могли бы на команду целую олимпийскую создать резерва.
0: А сколько еще таких профессионалок ходит? О, что вы! И не только профессионалок, есть еще и мужчины, которые выносят мозг прекрасно. Массаж родным. Ну, тут тоже. Знаете, с детства учили. Где еще, в какой стране мира детей делали профессиональными массажистами родители, чтобы быстренько так вот их приспособить?
1: Даже
0: вот кто придумал рельсы-рельсы, шпалы-шпалы? Для чего? Для чего? Это же явно детская история.
1: Да, чтобы ребенка занять, наверное, хоть
0: да,
1: на какое-то
0: конечно.
1: Время, если
0: а
1: там
0: вот
1: гиперактивность
0: это...
1: какая-то.
0: А вот этот прикол «потопчись по мне ногами». Если батя вам это не говорил, я тогда не знаю, что вообще у вас за детство было, понимаете? То есть «потопчись, попрыгай, походи по мне». Ты думаешь, сейчас вот он крякнет под тобой, и все. Начинаешь как-то даже чувствовать себя неловко за лишние 3 котлеты. Ну, то есть, вообще как-то это такая себе история. Друзья, мы совсем скоро продолжим обсуждать эту тему. Давайте вспоминайте, что вы делаете профессионально, а вам за это не платят. Во-первых, это намек. Может быть, кто-нибудь и заплатит. Реклама. Саморекламы мало не бывает. Так что всю сюда. It's showtime. Pago! On DFM.
2: Будь на связи. Пиши в эфир Радио ДФМ. В любой удобный мессенджер. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Радиоканал ДФМ Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями. Возможен дождь с грозой. Вечером температура воздуха +17, ночью до +12. Завтра также облачно с прояснениями до +22, без осадков.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
4: Реклама на DFM.
2: Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. Профиль-центр 54-54-54. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
5: Акция действует до конца июля.
6: «Стройотдел». Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Работаем по ценам прошлого сезона. «Стройотдел». Качество, которое видно. Предтеченская, 31, офис 414.
7: Жаркие летние цены в садовых центрах «Стройландии». Барбарисы по цене от 599 рублей. Многолетники по цене от 149 рублей. Пусть ваши сады будут красивыми. Только с 1 по 31 июля. Подробности акции в наших садовых центрах. «Стройландия». Для дома и больше.
8: Он напоминает стук дождя по черепице и яркие неоновые улицы Бангкока. Кисло-сладкий, пряный. Разгадайте вкус Таиланда. Попробуйте пиццу и пасту том-ям.
9: Ремонт и обслуживание китайских авто. 503773. Если сервис, то S-сервис.
10: Только до конца месяца. Ликвидация Geely Atlas в Мартен от 2 090 000 рублей. Гарантия 5 лет и набор дополнительного оборудования в подарок. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. Geely Мартен. Вологда. Гагарина 66. Подробности по телефону 51-77-77.
11: Впервые в Вологде шоу каскадеров с 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото-фристайл.
12: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде 70-72-82.
2: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Вместо сайта Радио DFM теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.

0: танцевать, друзья, веселиться. Ну а чего, лето, четверг, между прочим, уже завтра пятничка. Надо планы какие-то на выходные строить. Ты построил план?
1: Пока нет. Ну, да. Отсутствие планов на выходных летом, это нормально. Они как сами собой приходят, сами собой строятся еще в пятницу вечером.
0: Абсолютно. Так, а мы сегодня обсуждаем с вами следующее, друзья.
1: Что вы делаете как профессионал, но вам за это не платят?
0: Ну, вот тут еще хвастаются, что очень хорошо готовят. Вообще, кулинарные вот эти вот все старания, естественно, они как-то редко оцениваются нашими близкими, когда человек там придумывает весь вечер, что приготовить, что как удивить. Потом, ну да, вкусно.
1: А,
0: ну да.
1: Соли.
0: Да, мазика можно еще? Она там, знаете, она там специю каждую, все на своем месте. То есть все вот это вот так вот любовно вычисляется и до идеального вкуса доводится. Мазиком и кетчуп еще захвати из холодоса. Давай, ага, вот так с двух сторон. И ты просто думаешь, зачем надо было вот так париться, если можно просто хрючево любое совершенно положить, с мазиком сойдет, понимаешь? Это как я как-то кого-то спросила человека в эфире, ну, такие у меня были тогда вопросы неприличные, сейчас тоже, кстати, не будет звучать неприлично, так что имейте в виду, съел бы ты какашку за $1 миллион, я спрашивала, да? И вот, и меня поразило, что практически все звезды говорили, а майонез дадут? Или кетчуп можно? То есть, понимаешь, да? Ну, как бы за $1 миллион. Ну, ладно, с мазиком.
1: В принципе.
0: Можно и попробовать, да, как-то. А с другой стороны, сейчас посмотришь все эти реалити-шоу. Они там по факту только один за деньги ест всякие гадости, да? А остальные-то бесплатно лопают, потому что только один выигрывает эти деньги, а все остальные просто фуфан. То есть просто наелись всякой дряни и радостно совершенно еще показали на всю страну, как они это делали. Ну, такое. Это называется популярность, друзья, популярность. Теперь у нас раньше популярность это как? Хорошо играть на виолончели, прекрасно балет, там, танцевать, да?
1: Такие достижения. Там, да.
0: Опера, вот петь круто. А сейчас просто вот ты можешь попасть в реалити-шоу, съесть крысиный хвостик, и все с тобой вместе поплюются, но зато лицо запомнят. Искаженное ужасом, понимаешь?
1: Узнают на улице, да, сейчас сфоткаются с тобой.
0: Да, а, это тот, который крысиный хвост жрал. Помню, точно! Точно! А можно с вами сфотографироваться? Вот эта вот история. Ну что, друзья, мы совсем скоро вам расскажем, как прожить этот день правильно. Сегодня 10-й лунный день. И в любви и бизнесе что нужно. А еще мы в этом часе поиграем, а еще мы продолжим обсуждать нашу тему.
1: Которая звучит так. Что вы делаете как профессионал, но вам за это не платят?
0: Let's go!
2: Crazy night, intense.

0: Радио ДФМ. Будь ближе к тусовке. Жми на кнопки. Пиши в любой мессенджер. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама. Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей. Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. Без учета максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
3: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
4: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
5: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
6: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
0: Welcome back and right now. А теперь тусовка.
7: On DFM.
0: DFM.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Итак, друзья, еще раз напоминаем, что сегодня 10-й лунный день, и что это означает в любви и бизнесе. Общение с окружающими будет плодотворным, групповая работа также принесет хорошие результаты. Прощайте обиды, дайте зажить старым ранам. В отношениях с возлюбленной или с возлюбленным избегайте конфликтов. Лучше устроить романтический вечер и проведите день вместе на природе, в кругу семьи, в поездке. День очень удачен для заключения брака. Также для работы тоже очень удачный день для всех бизнесменов, для работников любых профессий, научных сотрудников, творческих людей, карьеристов. Будет все удаваться. Амбициозные и уверенно действующие люди добьются своего. Не избегайте коллективной работы, корпоративного отдыха. Люди настроены на хорошее общение, готовы выслушать других и высказать свое мнение. По этой же причине можно искать новых партнеров и завязывать новые знакомства. Разрешатся финансовые вопросы, успешно пройдут операции с недвижимостью, можно пообщаться с начальством и не избегайте контакта со своими коллегами. Кстати, сегодня для студентов тоже отличный день. Можно сдать экзамены успешно и творческих людей посетит муза. Вот такие дела. Ladies and gentlemen, introducing Ago on DFM.

0: Ну что, дорогие друзья-профессионалы, сегодня у нас стихийный сбор. Мы выясняем следующее.
1: Да, как раз что вы делаете профессионально, но вам, к сожалению, за это не платят.
0: Я профессионально вообще ничего не делаю. Еще шабашки бывают. В общем, пашу по полной, отпуск в этой сфере длится очень долго. Отпуск от ничего не делания. Профессионально болею за футбольный клуб своего города, но это не помогает им выиграть. Профессионально удерживаю мужа, чтобы он не прыгал бомбочкой в бассейн, потому что он профессионально играет в водное поло. Когда приезжаю в деревню к сестре, профессионально кошмарю мух в доме мухобойка. Кстати, вот действительно ценное качество. Есть люди, которые будут бегать за ней полдня и не словят. А есть те, которые раз и готовы. Вообще, конечно, живодерство это все. Хорошо, разбираюсь в музыке, но мне за это никто не платит. Что еще?
1: Помогаю коллегам с установкой программ на комп или телефон. Не все коллеги с этим справляются. Надо, в принципе, уже тарифы вводить за помощь. Мог бы легко подрабатывать фотографом. Постоянно приходится фотографировать жену. И Дмитрий пишет, раздает жизненные советы, Дмитрий. Вот только вот за это не платят деньги. Кстати, многие вот за такие марафоны советов даже, знаете, какие деньги большие платят.
0: Я могу сказать одно. Вот каждый мужчина, он просто становится профессиональным фотографом, если у него появляется жена. Потому что ну что, ты не мог меня вот здесь правильно сфотографировать? Нет, ну вот не так все. Понимаете, там целые скандалы происходят из-за этого. Не бывает так, что он сфоткал один раз, и она такая, ну хорошо, все нормально, все отлично. Там

0: 25-100 кадров сделать, и один, может быть, дай бог, он как-то сложится.
1: Ну, там, конечно, талант надо иметь. Так, с таким удовольствием наблюдаешь вот за этими парами, да. Когда он вокруг нее бегает, она его ставит, как надо, как не надо.
0: Да, они ругаются обычно еще. Там в каких-то мирных историй не происходит.
1: Он на свой телефон, на ее телефон там.
0: Так, я профессионально цепляюсь рукавом халата за дверные ручки. Без дверных ручек я бы не цеплялась. Профессионально иногда что-то случайно ломаю. Полупрофессионально ремонтирую. Если все-таки непрофессионально отремонтировала, то выкидываю. Украшаю с собой диван в гостиной, пишет нам Сереженька. А Сереженька молодец. Так, со времен своей поварской молодости ежегодно на Новый год готовлю свои фирменные куру галантин и фаршированного судака куру. Сразу ясно, что человек из Петербурга пишет. Блюда трудоемкие, поэтому только на Новый год.
1: Виль, профессиональный ворчун, но это так его называет его жена, не он сам.
0: Я могу профессионально рубить дрова. Меня постоянно приглашают это делать мои друзья. Делаю это качественно, очень аккуратно и быстро. Но, честно говоря, уже за... Ну, там слово неприличное написано. Вот. Ну что, друзья, мы совсем скоро поиграем.
1: Да, ждем профессионалов. Те, кто способен объяснять слова, их отгадывать. У нас впереди игра называется «Есть контакт». Звоните 8-495-956-101-2.

0: автомобили «Лада» у официального дилера «Автоэкспресс Вологда». Приезжайте и забирайте вашу «Ладу» с выгодой почти 600 тысяч рублей. «Автоэкспресс Вологда». Железнодорожная, 50В.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» с учетом максимальной выгоды по программе «Трейдин» и 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено, действует до конца месяца. Не является офертой. Оцените свои финансовые возможности и риски.
2: Не госпрограмма? Ну а что же? Очень на нее похоже. В автосалоне «Авангард» выгода до 300 тысяч рублей на новые автомобили «Хавейл Джолион» и «Хавейл М6». Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Телефон 55-03-21. Для семей с двумя и более детьми, работников медицинских и образовательных организаций, военнослужащих, участников СВО и их семей. Приложение действует до конца месяца. Не оферта. Подробности в автосалоне.
3: Замена масла в двигателе. Бесплатно. В курс авто 2020-17. Курс авто. Компьютерная диагностика и автоэлектрик. Курс авто 2020-17. Курс авто. Работаем с НДС.
4: Акция действует до конца месяца.
5: Настоящие рамные внедорожники «Тэнк» уже в Вологде. «Тэнк Мартен». Окружное шоссе 33. 75-57-57.
6: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.
7: В медицинском центре «Магнит Плюс» МРТ-исследование всех систем организма по выгодной цене. Успейте воспользоваться. Оперативная и точная диагностика. Нам доверяют. 212-444.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.
10: Ищешь

0: Переходи на электротехнику. Электрические скутеры, самокаты, байки, велосипеды. Зарядил от розетки и поехал. Магазин Tesla Coil. Новгородская 2А. Правый цоколь.
1: Зависает видео. Тормозят игры. Базанет дарит настоящую скорость. Мгновенная загрузка, стабильное соединение и честные тарифы без скрытых условий. Интернет, который работает на вас. Подключайтесь прямо сейчас. Звоните 8 800 550 2500. Базанет. Быстрый интернет для больших дел.
2: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70 72 82.

0: есть контакт. Есть контакт.
1: Итак, друзья, прямо сейчас будем играть в «Есть контакт» и объяснять будут у нас два человека друг другу слова. Кто здесь?
2: Дозвонилась Надежда из Краснодара. Надежда, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Надежда как раз будет объяснять слова для Натальи из Рязанской области. Наталья, вы с нами?
4: Да, здравствуйте.
1: Ну что, девочки, надеюсь, у вас все получится. Слова надо признать. Кстати, можно менять их словами. То есть, может быть, какое-то вам покажется легче объяснить. Можете его первым объяснять, а не то, которое мы озвучили первым. В общем, на старт, внимание, поехали.
3: Транспортное средство для перемещения по воде.
4: Катер.
3: Которое движется за счет ветра.
4: Парусник.
1: Есть. Да.
3: На них одежда в шкафу. На ней.
4: Вешалка.
1: Есть.
3: Там, где ничего нет.
1: Нет.
3: Заходишь в помещение и ничего нет. Накидывайте вас от ответы. Говорите хоть что-нибудь.
5: Наталья.
4: Есть
5: варианты?
4: Нет.
1: Открываешь холодильник, а там ничего нет. Как это называется? Это называется пустота.
2: Пустота. Время закончилось, но два слова из трех было отгадано, поэтому вы получаете от нас подарки. Каждый из вас достается наша фирменная кружка.
1: Ну и, конечно, можно заполнить пустоту вашими словами, вашими приветами, кому угодно. Начинаем, наверное, с кого?
2: С Натальи.
4: Я передаю привет всему Петельскому району, где я живу, всем, кто меня знает, любит и ценит. Всем привет.
2: Надежда.
3: Ну, конечно же, городу Краснодар, Западный округ. Всем привет. Сестре Волгоград огромный привет теплый и поцелуй.
0: Есть, есть контакт.

0: Реклама.
1: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кетчупы, соусы Хайнц в ассортименте 109 рублей с 23 по 29 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
3: в ленте.
4: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
2: Вернем на

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на Туту, Кару 6+.
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru. 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайты на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
2: Up the next.
1: А дальше тусовка.
2: On DFM.
1: Потому что

0: Let's go, друзья. И прямо сейчас, собственно, несколько интересных фактов от нашего суперинформатора Владимира Глухова. Узнаем что-нибудь новенькое. Люди, страдавшие в юности от акне, с возрастом выглядят моложе сверстников. У тебя были прыщи?
1: А, это вот акне, это оно? Да, кстати.
0: Да.
1: Нет, вру.
0: Не было?
1: Мало что-то, да, не помню.
0: Ну ты молодо выглядишь на спорте. Молодо, конечно. Принц просто. Нет, а я вот вся была в прыщах, зато теперь хорошо. Воду нельзя кипятить больше одного раза. При повторном кипячении выделяется диоксин, ядовитое вещество. Создатель электрической лампы накаливания боялся темноты. Почти каждые 15 дней в Китае возводят новый небоскреб. 11% мирового запаса золота находится у индийских домохозяек, чтобы вы знали.
1: Чем на них, да?
0: Конечно. Джеки Чан перенес более 3000 травм. Колумб считал, что Земля имеет форму женской груди. Ну, красиво.
1: Мечтал.
0: Красиво.
1: Мечтал красиво, да.
0: Это хорошо. Романтика. Запах лимона снижает количество ошибок в работе на 54%. Первыми животными, живыми существами, наверное, отправленными в космос, были дрозофилы. Дрозофилы. Громкая музыка заставляет набирать менее полезную еду, а человеческие бедренные кости прочнее бетона. Во многих странах пищу употребляют только шампиньоны, не собирают лесные грибы абсолютно. Вот бы мне в этот лес зайти. Представляете, сколько там всего. Никто не собирает, идешь такой просто. Вау, тут за этим подосиновиком бегаешь, пол леса оббежишь. Найдешь 3 поганки и 4 сыроежки и уже доволен, понимаешь? А здесь, представляешь, сколько всего будет?
1: Опята белые.
0: Ну, опята, что опята? Опята тоже меня лично не возбуждают, извините, Дмитрий, потому что в сентябре поедешь, буквально даже я один раз уже вообще даже, ну, отъехала, ну, 5 километров, наверное, и просто все в этих опятах, вообще все деревья.
1: Ну, зато кайф, ты хоть что-то, но точно найдешь.
0: Полчаса, и все, у тебя 3 ведра. То есть, а вот как раз вот эта вот охота, она же потому и называется грибная охота, потому
1: тихая
0: что
1: охота.
0: Тихая охота, потому что это ты же охотишься. А так это вот ты пришел, просто срезал и пошел. Ну, не знаю, такое. Удовольствие от этого супер-пупер такого уж прям не получаешь. Так, ну что, друзья, мы совсем скоро будем бомбить финалочку, выяснять, кто у нас сегодня забирает подарок, а может быть, это вы.

0: здесь профессиональных бездельников образовалась. Оказывается, люди просто вот эпикурийство, как говорится, и возводят в абсолют. То есть вот когда можно просто лежать или есть, и ничего больше не делать.
1: Да, помечтать, чтобы за это платили. Сегодня обсуждаем...
0: А почему, зачем мечтать? Если у тебя есть квартира, которая досталась от кого-то, да, можно ее сдавать. Мы считаем, что так все москвичи живут. Мы — это люди из региона. Я все-таки... Это вы у нас коренные москвичи, да. А мы-то все-таки из региона,
1: так,
0: понимаешь?
1: Тяжело нам вот с этим как-то справляться с этим временем.
0: Так, ну что?
1: Что вы делаете как профессионал, но вам за это не платят? Сегодня обсуждали именно это.
0: Значит, я профессионально отдыхаю. Опять же, клиентов просто завалить, очень много постоянных, моя репутация на высшем уровне, и вы обращайтесь. Ну, тут мы не знаем, о чем речь, поэтому не можем обратиться. Парю веником, но только своих близких, правильно, потому что если вы будете парить не своих близких, вас запарит ваша супруга. Тут все логично. Я профессионально катаю на лодке. Профессионально делаю. Это очень круто. Все мои друзья в восторге. А вы знаете, я из Санкт-Петербурга, пишет нам Алена. И я делаю профессиональные экскурсии для своих друзей. Просто гуляем по городу, я рассказываю то, сё. Очень красиво обрисовываю. Про каждый дом могу рассказать. В общем, все друзья довольны, но никто мне за это ни разу не заплатил.
1: Ко мне часто обращаются с заставлением корпоративных писем, и чтобы я проверила ошибки. У меня профессиональное филологическое образование, но работа не по специальности, а могла бы разбогатеть, если бы мне за это доплачивали.
0: Профессионально подшиваю шторы.
1: Ой.
0: Все всегда просят, зная, что у меня есть машинка, и что я это, в принципе, делаю неплохо, и всегда приносят мне свои шторы, чтобы я подшила. Профессионально осуждаю мужика, пишет нам Светлана. Любого могу осудить.
1: Будьте любезны, осудить, пожалуйста, моего мужика. Сейчас обращается, да?
0: Нет, ну знаете, вот меня иногда раздражает, когда ты подружке, например, рассказываешь, жалуешься, а она вдруг встает на его сторону. В смысле? Я считаю, это предательство. Я вот никогда так не делаю. То есть если ко мне приходит подружка с напитком, да, вот, напиток принесла, я уже считаю себя обязанной сказать... Боже мой, ну конечно, конечно, он не прав. Конечно, виноват во всем. Ты, понимаешь, даже если она 300 раз не права, я никогда ей это не скажу, потому что она не это хочет услышать. Друзья, это, видите, это же дипломатия. Вам подруга нужна или правда?
2: Кстати,
0: правда, она дорого не стоит.
1: Каждый раз думаешь, вот действительно за правду все-таки постоять, или вот действительно отстоять честь подруги или там друга.
0: Нет, всегда надо. Я считаю, что всегда надо быть на стороне своего друга. Всегда. Потому что, понимаете, ножи нам и прохожие в спину воткнут, а вот друг, он должен тебя все-таки защищать от этого.
1: Ну да, наверное, поддерживать надо в любой ситуации.
0: Потому что это безусловно, понимаешь? Если вы дружите... Нет, конечно, можно сказать, слушай, ну тут можно было бы немножечко по-другому там и так далее. Использовать технику сэндвич. Я уже много раз говорила про эту технику. То есть сказать, слушай, вообще, конечно, она у тебя не подарок. Ну, ты тоже иногда бывает вот здесь, но, с другой стороны, она не подарок. Понимаешь, да? Ну, то есть...
1: И закончить последний год.
0: Все равно в его ворота. Ну что, кому мы сегодня отдаем подарок?
1: Да, сегодня решили поддать нашу фирменную кружку. Сейчас найду это сообщение. Это Марина. Первый раз написала нам в Максе, и очень так удачно. Профессионально объясняю мужу, куда делись деньги с карты, с обоснованием и графики. Трачу все, ничего за это не получаю. Мариночка, за это сообщение мы вручаем вам нашу фирменную кружку с гордой надписью «Радио DFM».
0: Я вам сейчас всем настроение испорчу. Хотите?
1: Давай.
0: Прямо легко, на изи. Делаю это суперпрофессионально. На следующей неделе уже август. Поэтому, если вы что-то не успеваете сделать этим летом, время продумать. Впереди выходные. Пятничка, вот как раз, уже должен быть план, я считаю. Уже в пятницу должен быть план, как вы проведете эти дни.
1: Точно.
0: Летние.
1: Последние,
0: поэтому,
1: июльские выходные.
0: Конечно,
1: да.
0: Поэтому обязательно, обязательно придумайте что-нибудь интересное. Всем пока!
3: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
4: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями. Возможен дождь с грозой. Вечером температура воздуха плюс 17, ночью до плюс 12. Завтра также облачно с прояснениями до плюс 22, без осадков.
3: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на
3: В люксе?
5: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
3: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
6: Где купить с особой выгодой микроволновку, утюг, чайник, пылесос? Предложений много, выбор очевиден. Стоково.ру. Бытовая техника по низким ценам. Стоково.ру. Торговый центр «Аксон», территория «Стройдвора».
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: D-News на DFM. Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Завершается установка колеса обозрения в Вологде. Почти 50 тысяч человек поддержали Вологду в голосовании за культурную столицу России. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Завершается установка колеса обозрения в Вологде. В парке ветеранов продолжается работа по установке колеса обозрения. Уже установлена центральная ось с двигателем. Подрядчик приступил к монтажу ферм с кабинами. Смонтированы два пролета. Возводится аттракцион на средства инвестора. Высота колеса обозрения составляет 40 метров. Аттракцион будет оборудован 20 закрытыми кабинками, вместимость которых составляет до 120 посетителей одновременно. Установка колеса обозрения в парке ветеранов является частью подготовки Вологды к 880-летнему юбилею в следующем году. Почти 50 тысяч человек поддержали Вологду в голосовании за культурную столицу России. Продолжается голосование за выбор культурной столицы России на 2028 год. В этом году в конкурсе участвуют 23 города. Поддержать Вологду и проголосовать можно на сайте «Горжусь Вологодчиной». Для этого потребуется авторизоваться на портале «Госуслуги». По итогам первого этапа будет сформирован список из 8 городов-финалистов. Конкурс «Культурная столица России» проводится с 2023 года. Вологда дважды выходила в финал проекта. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
0: D-News. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: Замена масла в АКПП и вариаторе. Курс авто. 20-20-17. Курс авто. Диагностика и ремонт тормозной системы. Курс авто. 20-20-17. Курс авто. Работаем с НДС.
1: Зависает видео. Тормозят игры. Базанет дарит настоящую скорость. Мгновенная загрузка, стабильное соединение и честные тарифы без скрытых условий. Интернет, который работает на вас. Подключайтесь прямо сейчас. Звоните 8 800 550 25 00. Базанет. Быстрый интернет для больших дел.
2: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70 72 82.

0: Радио Ди ФМ не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Мой шоу. Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день.
1: Пытаемся догадаться, что означает «халам-балам».
2: Может быть, «тяп-ляп»?
1: Да, близко. Ситуация. Вот я вернулась из Сочи.
2: Так.
1: Думаешь, у меня чемодан разобрала, он лежит у меня посередине. И вообще вещи везде разбросаны. У меня что дома? Сплошной?
2: Халам-балам.
1: Халам-балам.
2: А я-то думал, ну, крутая вечеринка. У нас сегодня халам-балам.
1: Это на сегодня халам-балам намечается вообще просто.
2: Потусуемся. Там вообще диджей вообще привезли.
1: Там буяка будет.
2: Буяка. Вообще топовый мировой диджей, полный халам-балам. А оказывается, все наоборот.
1: Всем халам-балам. Включит.
0: Вот релиз хитов, крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу «Разбудильники».
3: Только на радио Ди ФМ.
0: Реклама.
4: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
5: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
6: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах Фит-сервис диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
7: Будь в прайме этим летом. Скидка до 40% на инжирные персики в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
8: Подписка Сберпрайм. Услуги от АУЦПЛ. Москва. УГРН 101-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умритейл». Москва. УГРН 118-784-126-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 24 по 25 июля 2026 года включительно.
9: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это «Кардиомагнил». Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. «Кардиомагнил» с заботой о сердце.
10: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
5: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
11: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и новомода. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
0: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайты на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 15+.
12: Right now.
0: А теперь тусовка
12: on DFM.
13: DFM.

0: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт Вани Дмитриенко твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: TSM Radio.
1: Best tracks of the week.
2: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
3: Тройку лучших прошлой недели открыл трек Broken Strings. Это Алан Уокер, Изабелл Малкман и Кэтрин Райан.
2: Второе место.
3: Серебряным призером тогда стал трек New Religion. Это Биби Рекс и Faithless.
2: Первое место.
3: А вот главным треком прошлой недели оказался Body Talk, Али Фабан и Рене Миллер.
2: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит в эту субботу? 15 на радио DFM.
1: DFM Top 30.
2: Реклама.
4: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
5: Будь в прайме этим летом. Скидка до 40% на инжирные персики в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. УГРН 101-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. УГРН 117-784-726-16-02. 6+. Общий срок проведения акции с 24 по 25 июля 2026 года включительно.
6: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
7: Ловите лайфхак от семейку «Каяк».
8: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».
9: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки в школе.
7: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
10: Акция 50% бонусами «Сбер спасибо» за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 6+.
11: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКН 102-773-988-54-58.
2: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
1: Welcome back, and right now...
2: А теперь тусовка.
1: On DFM.
12: DFM.

0: Всем заправляет «Авангард». Сейчас найдем ваш вариант. Выгода до 200 тысяч рублей по трейд-ин. До 300 тысяч для льготных категорий граждан. До 500 тысяч на обновленный модельный ряд «Хавейл». И рассрочка! Автосалон «Авангард». Официальный дилер «Хавейл». Вологда, Каприцовская, 1. Подробности по телефону 550321.
1: Предложение действительно до конца месяца. Кредит предоставляет банк «Альфа-Банк АО». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: «Стройотдел». Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Работаем по ценам прошлого сезона. «Стройотдел». Качество, которое видно. Предтеченская, 31, офис 414.
3: Ликвидация склада «Джили» у официального дилера «Мартен». Успевайте забрать свой «Джили» с максимальной выгодой. «Джили Манджаро», «Джили Атлас» и «Джили Префейс» на рекордных условиях. Количество автомобилей ограничено. Вологда, Гагарина, 66. Подробности по телефону 51-77-77.
4: Впервые в Вологде шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца. Безумные баги, летающие через автомобили. Авто и мото фристайл.
3: Диагностика и ремонт подвески. Курс авто. 20-20-17. Курс авто. Работаем с НДС. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Курс авто. 20-20-17. Курс авто. Работаем с НДС.
5: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82.

0: Реклама. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
1: Welcome back, and right now.
2: А теперь тусовка
1: on DFM.
2: Потому

0: 592 тысяч рублей. Только у официального дилера «Мартен Лада». Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону Вологде 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: Холтеровская диагностика – надежный способ контроля работы вашего сердца. Суточный мониторинг. Мы следим за работой вашего сердца в реальном времени. «Магнит Плюс» на Зосимовской, 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Настоящие рамные внедорожники «Тэнк» уже в Вологде. «Тэнк Мартен». Окружное шоссе 33. 75-57-57.
3: Впервые в Вологде шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумный багги, летающий через автомобили, авто и мото-фристайл.
4: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70-72-82.
5: Радио ДФМ.

Радио DFM. DFM. В Москве 23 часа. Radio DFM.

0: Официальный дилер BLG Martin. Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш BLG на привлекательных условиях всегда в Martin. Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина 66. Звоните по телефону 51 77 77.
1: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери фаворит. Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон», Ленинградская, 71, корпус 4, Сокол, ТЦ «Арбат», телефон 50 60 98.
2: Акция действует до конца июля. Да, где

0: Новая Нива Легенд от 681 600 рублей. Только у официального дилера Мартен Лада. Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону Вологде 53 55 88. Окружное шоссе 53. Замена масла в двигателе. Бесплатно. В курс авто 2020-17. Курс авто. Компьютерная диагностика и автоэлектрик. Курс авто 2020-17. Курс авто. Работаем с НДС.
1: Акция действует до конца месяца.
2: Настоящие рамные внедорожники «Тэнк» уже в Вологде. «Тэнк Мартен». Окружное шоссе 33. 75-57-57.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

слушаете радиоканал DFM. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций для лиц старше 12 лет.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Радио DFM. DFM. В Москве 2 часа. Радио DFM.

Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
0: Welcome back and right now. А теперь тусовка. On DFM.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Радио DFM. DFM. В Москве 3 часа. Радио DFM.